That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Урхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Power Hit Radio.

0: listening. The best music. Radio station. Power Hit
1: Radio. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть «Пауэр». «Пауэр» хит-радио.
4: 104.5 FM.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: number one. Hit Music Station.
1: Hit Music Station.
0: 104.5 FM. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play.
2: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

0: Орплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Power Heat Radio.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat Radio.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Мы с вами сейчас в идеальной точке, чтобы послушать этот трек. Манхэттен все-таки. Утренний Мурманск для этого, я думаю, идеально подходит. Жаль, нет песни про Малая Сафонова или про Фадейку. Вот ровно в таком же веселом тоне. Но дайте им время, как говорится. Софи Такер открывает сегодняшнее наше утро. И новости о том, что первые заморозки прилетели. Правда, в Москву и в Московскую область. Да, буквально несколько дней назад это приключилось. И вообще, метеостанция на ВДНХ. Я думаю, эти четыре буквы вам вполне себе знакомы. Плюс 7 градусов составляет. А у нас в Мурманске на эту минуту плюс 10 уже, да, с неплохих показателей. Начинаем мы с вами эту пятницу. Вот именно что, да, мне кажется, что какая разница, дождь, смерч, оползень, все, что вообще угодно. Главное, пресвятая календарная пятница у нас наконец-то на календаре. Если эта рабочая неделя далась вам тоже очень непросто, как, собственно, и вашему ведущему, и который, ну, не то что доскребает, но рад видеть два красных дня впереди на календаре, так что присоединяйтесь к нашей компании, но сегодня все-таки нужно честным образом доработать. Для этого стартуем. Как всегда, здесь по будням ваш утренний ведущий. Меня зовут Сергей Сачков. Просыпайтесь. Денечек еще поработаем, и потом будем наконец-то отдыхать. Доброе утро!

0: У нас в Мурманской области еще одно достижение в копилке. Мы снова первые, но не в том рейтинге, который хотелось бы возглавить. Дело в том, что наш регион оказался лидером по северо-западу по цене обучения в государственном вузе. В 2026 году один семестр в среднем стоит 138 тысяч и 600 рублей еще на сдачу, но не нам, конечно. Мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, сколько и в каком году стоила ваша учеба и в какую сумму обходится образование ваших близких сейчас. То есть под близкими мы имеем в виду не только ваших детей, но еще племянники, друзья друзей, а может быть и вы тоже решили получить еще одну себе специальность. И траты на какую специальность, собственно, вы считаете оправданными? То есть какие специалисты стоят вообще любых денег? 488-448 с 8 до 9 утра. Ну а прямо сейчас можно писать сообщение уже в нашем мобильном приложении и в нашей группе ВКонтакте Power Hit Radio Мурманск 104.5 FM. Мы продолжаем двигаться с вами дальше. И музыки давайте послушаем, пока мы на бесконечные разговоры не переключились.
1: Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2.
4: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребас Тур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке. Какая у нас погода в Мурманске прямо сейчас, я думаю, вы ощущаете и видите это прекрасно без меня. Дождь у нас на улице, но при этом достаточно тепло. Плюс 10 градусов у нас на начало пятницы, 18 сентября. Ветер тоже, кстати, не сильный, хоть и в северном направлении, но 2-3 метра в секунду, считайте, практически не ощущается. Дождь вот такой вот будет сегодня нам аккомпанировать в течение всего дня, но завтра поговаривают. Во-первых, у нас суббота, 19 сентября, а еще и дождь, если возможен, то только вечером. Ну а в первой половине дня говорят, что даже солнце мы снова сможем увидеть, и снова у нас будет до плюс 10 градусов, так что заклинаю вас, запоминайте, что нужно будет делать завтра в первой половине дня. Нужно собраться и пойти прогуляться, посмотреть на красоту, которая пока еще держится у нас в Мурманске, но если себе под ноги поглядеть, то стремительно облетает и заканчивается. Так что успейте посмотреть и насладиться осенью в Мурманске. Безумно красивое, но, к сожалению, очень короткое время. Вернемся к цифрам ненадолго. Еще раз напомним, в Мурманске у нас плюс 10 градусов, дождь и ветер не сильный, 2-3 метра в секунду. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть крабы и купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
2: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: Я так глупею, что это просто прелесть. Но кто еще так про безделье может красиво сказать, кроме как Александра Сергеевича Пушкина? Мы бы в наши времена, наверное, тоже всю неделю бы сидел и разрабатывал большой палец и скроллил ленту. Где я буду через 10 лет? Не знаю. Может, стану снимать кино, а может, участвовать в родео. Это актриса Дженнифер Лоуренс однажды такую мудрую мысль нам запулила. Это нам очередное напоминание, вне зависимости от того, сколько вам лет, безумные 23 или всего лишь 86, всегда можно поменять и заниматься тем, чем вы хотите. Главное, естественно, ваше желание и стремление сделать себя немножечко счастливее. Ну и по этому поводу Билл Мюррей завершает. И пронесите, пожалуйста, эту мысль до следующего понедельника, потому что именно тогда будет у нас следующий «Нежный заряд». Жизнь чертовски короткая. Ради всего святого делайте то, что делает вас счастливыми. Это была рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню в любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
0: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один

Только что разговаривал с нашим очень веселым слушателем Андреем. Говорит, у нас тут открылся новый аквапарк. Сергей, рассказываю вам локацию, которую вы еще не изведывали. Перекресток Радищева и Павлова. Стоит несколько колодцев, и вся вода течет мимо них. Они стоят сухонькие, а там вся вот эта вот красота у нас наполняется. За эфиром еще обсудили, что если у нас есть сейчас сложности с бассейном на спуске с кооперативной, так может быть Радищева-Павлова, это новый участок для бассейна. Stop.

0: Полярный эспрессо.
1: Давайте с вами сверим ощущения. Не знаю, как у вас в окружении, у меня что болеют вообще все поголовно. И дети, и взрослые, и собаки, мне кажется, тоже что-то подцепляют. Начинается у нас новый осенний сезон болячек и, соответственно, прививок от ОРВИ и от гриппа. И по этому поводу к нам еще и диетологи подключаются. А мы опять превращаем полярный эспрессо в «Жить здорово» с Еленой Малышевой. В общем, диетологи назвали продукты для восстановления при ОРВИ. Врач-диетолог посоветовала нам выбирать пищу, которая легко усваивается, и продукты с высоким содержанием белка. А это, если вдруг вы спрашиваете, все, конечно, супер здорово, скажи нам, Сергей, что есть. Рассказывай. Включайте в ваш рацион творог, яйца, сыр, грудку индейки и курицы. Ну а еще для поддержания вашего кишечника кисломолочные продукты, в том числе кефир, ряженка и простокваша. Ну, так и быть, еще и гречку и овсянку тоже можно добавить. При этом жареную очень кислую и острую пищу врач советует нам ограничить. Я тут, кстати, несколько лет назад узнал, что когда ты болеешь, самое первое, что тебе нужно сделать, исключить все сладкое, что у тебя есть в твоем рационе, потому что забирает оно очень много на себя и энергии, и вот того, что помогает тебе, собственно, выздороветь. Так что, если у вас больничный, это то время, когда можно лишний тортик навернуть, попробуйте без него и вознаградить себя за то, когда вы уже, наконец-то, поправитесь. Лучше вообще, в принципе, не болейте. Тем более, нам тут еще и развеяли популярный миф о пользе миндаля. Да, регулярное употребление этого орешка не помогло заметно уменьшить симптомы тревоги и депрессии. Этот миф развеяли ученые, которые публиковались в одном научном, понятное дело, журнале. В исследовании, куда ж без него, приняли участие 84 человека с разными симптомами тревоги и депрессии, средний возраст которых составлял 25 лет. Как бы вот уже здесь вопросики, да? Вот на этом уровне. Вот 25 лет. Я, мне кажется, в это время думал о всем, чем угодно. Вернее, вот только об одном, но это точно была не депрессия. В течение 12 лет одна группа ежедневно съедала 56 граммов миндаля, а контрольная получала другой перекус с аналогичной калорийностью. По окончании эксперимента ученые не обнаружили большой и значимой разницы между группами по выраженности тревоги и депрессии. В общем, миндаль не оказал заметного влияния на состав еще и кишечника, в том числе. Это я к чему? Если вы чувствуете в себе какой-то упадок сил, вообще желание в себе разобраться, орешками здесь не заешь, знаете ли. Все-таки нужно что-то делать или к соответствующему специалисту направляться. Но надеюсь, что никакие болячки, ни простудные, ни болезни сердца, так мы их давайте назовем, вас не коснутся. Давайте лучше легко будем с вами это все это время проводить. Ну, а если понадобится, вместе будем выкарабкиваться. Ну и завтракать-то все равно при этом. Не забывайте, это была рубрика «Полярный эспрессо».
0: Полярный эспрессо.

0: Любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Это мы. Единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель».
4: Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной.
5: В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск».
6: Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте.
7: Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой.
8: Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей.
9: Разыграем 31 декабря среди всех участников.
10: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
3: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
11: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: звук.
1: Rag & Bone Man перешел только у нас на второй куплет, а уже есть звонок в нашей студии. Видимо, сильно привлекает наших слушателей та неизвестность насчет призов, которые каждое утро дарит наш спонсор. Спонсор

0: рубрики ИПша Петько Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1. Мы уже разыграли с вами на этой неделе банку тушенки, бента-торт, 2 килограмма свиной лопатки. Напоминаю, есть и такие счастливые люди. А что будем разыгрывать сегодня, узнаем после знакомства с нашим игроком. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: О, здравствуйте, как вас зовут?
1: Наталья.
0: Наталья, смотрите, что будет сейчас у нас с вами происходить. Я вам поставлю песню, потом про нее буду вопросики задавать. И если вы справитесь быстро и, самое главное, верно, то получите любой полуфабрикат от мясорубки на сумму 500 рублей. Мне кажется, тоже прекрасное дополнение к сегодняшней пятнице. Глядишь, и с ужином тоже вопросы будут быстро решены. Переходим к песне, потом вопрос. Все как всегда. Погнали, слушаем. Ковырялся я в нашей музыкальной библиотеке, наткнулся на этот хит 2010 года. Помните такой? Да, вот так он, собственно, звучит. Иоланда Бикул сегодня этим утром у нас. Я вас хотел вообще узнать страну производства этой песни. Про какую нацию вообще поется в оригинале этой песни. Варианты ответов для вас. Это Ирландия, Италия, Куба или все-таки Россия. Выбирайте, Наталья. Да, конечно. И варианты ответов для вас. Ирландия, Италия, Куба или Россия?
1: Италия.
0: Это точно? Вы меня спрашиваете? Это я вас хотел узнать.
1: Италия.
0: Ну и правильно делаете, что Италию выбираете. За эфиром вам сейчас расскажу, как же, собственно, ваш приз за это слово всего лишь за одно забрать. Вот вам, кстати, оригинал песни. Про нее тоже давайте немножечко расскажу.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don fa fa.
0: Как вы понимаете, австралийский продюсер DCAP особо ничего не сделал, просто чуть-чуть скорости прибавил и качающий бит туда внедрил. Вот так вот песня из хита 1956 года стала хитом уже начала 2000-х. Ну, кстати, пародийная история на самом деле, потому что песня рассказывает нам про итальянского парня, который, может быть, и хотел бы стать тем самым американо, но очень зависит от родительских денег, поэтому способен лишь на имитацию этого самого образа жизни. Танцует рок-н-ролл, играет в бейсбол, несоответствующие напитки предпочитает. В общем, рассматривается это, правда, как сатирическая песня, потому что накрыла это и Италию в второй половине 40-х годов, при этом сохранялись в стране, в южной ее части, самые настоящие сельские традиции. «Tua fa l'americano» — песня 56-го года, неаполитанская, кстати, песня Рената Каразоне. Вот такое вам знание этим утром еще в голову погружу. Ее, кстати, кто только не перепевал, и даже Валерий Леонтьев. Где-то эта фамилия должна была все-таки у нас в эфире прозвучать. Наталью мы, естественно, поздравляем. Сейчас за эфир вам буду рассказывать, как же ваш приз заполучить. Ну и напоминаю, что спонсор рубрики «Мясорубка» продолжает расти. На Челюскинцев 26/1 открылся 6-й самый масштабный магазин сети. За 5 лет компания прошла путь от локального проекта до эксперта в мясной культуре. Сегодня «Мясорубка» — это качественные продукты и открытое производство, активное поддержка спорта и собачьих приютов региона. Оцените новый формат магазина и разделите философию вкусной жизни ВКонтакте. Мясорубка.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: На радость нам и к ее неудовольствию. Катя Новикова по пятницам у нас в эфире на 104.5 в круиз-контроле. Доброе утро тебе, Катерина.
4: Доброе утро. Чуть неудовольствие. Это очень я даже довольна. Ты вообще сегодня успел почувствовать, какая погода на улице?
3: Кстати, ты
4: наверное,
3: знаешь,
4: дождь ехал сильный.
3: Вот этот вот момент, когда я бежал своего подъезда до такси, которое максимально близко припарковалось к подъезду, все равно успел почувствовать. Обряд очищения проведен
4: утренний.
3: Утром,
4: слушай,
3: да.
4: Ну, сейчас довольно вообще классно на улице. Немножко моросит дождь, зато как тепло. Хочется
3: если
4: гулять.
3: Если бы ты еще в 7 утра приезжала, тебе было бы еще
4: не
3: лучше,
4: знаю,
3: Катерина.
4: Не знаю.
3: Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр, комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц 655-655. К разговору, кстати, про погоду давайте еще немножечко, про погодочку мою. Mm-hmm. Перед тем мы перейдем к теме нашего круиза. Сегодня нам Андрей звонил в прошлом часе, хохотал, понимаешь, заливался, аж ноги подкидывал.
4: Ну, а что так размешило поутру?
3: Говорит, представляете, говорит, на перекрестке Радищева и Павлова аквапарк у нас открылся. А-а-а. Ничего себе! Стоят несколько колодцев, и, не понимаешь, рекорд есть. Ни один из них воду не принимает. Ну, потому что вода аккуратно обходит эти самые ливневые колодцы и собирается здесь.
4: Слушай,
3: у нас на
4: там
3: этом перекрестке.
4: Вообще сейчас очень непросто на этом перекрестке, в частности, в районе этих улиц, улицы Павлова, улицы Радищева, там же ремонт дороги идет, причем масштабные, тротуары ремонтируют, дорогу ремонтируют. В общем, да, непросто.
3: Учитывайте это, пожалуйста, если видите тех одиноких путников, которые идут по тротуару. Я понимаю, что настроение может быть своеобразное с утра, но газовать по луже не стоит,
4: пожалуйста.
3: Это я вам как пешеход вас об этом лично прошу. Ну и как всегда у нас предупреждение, напоминание, потому что есть приметы у нас в Мурманске, и без народного календаря мы это можем с вами вспомнить. Как только начинают у нас какие-то осадки, тут же понеслись звонки к нам про дорожные происшествия.
4: Нет, вы нам, конечно, звоните и говорите, что все хорошо на дорогах.
3: Кстати,
4: бесконечно порадуемся.
3: Андрей, если вы нас еще слушаете, позвоните, похохочем с вами еще. За эфир мне, правда, очень весело, провели с ним несколько минут. Не, правда, про дорожные ситуации нам рассказывайте, но хотелось бы, чтобы без них все-таки обошлось. Давай, наконец-то, к теме нашего сегодняшнего круиза.
4: Давайте я быстро еще
3: круиза.
4: Тоже про дорожную ситуацию расскажу.
3: А, уже ты привезла?
4: Слушай, просто нет интернета, вот и все. И нет, те, кто сегодня, что? Например, на такси добирается или еще как-нибудь, то, говорит, в Первомайке вообще лежит. Интернет, я имею в виду.
3: Спасибо, что уточнила, потому что вопросы сразу,
4: в общем, на горе так-сяк, ну и приложение Яндекс показывает какую-то ерунду.
3: У меня, кстати, вопросов и проблем с этим не было, по крайней мере.
4: И таксист мне тоже об этом сказал.
3: В 6.30 Понятно. Было все прям надо. Так что переводите часы на 6.30, там все в полном порядке.
4: Ну а теперь давайте к теме нашего утреннего круиз-контроля. Мурманская область оказалась лидером по северо-западу по цене обучения в государственном вузе.
3: Подожди, аплодисменты где-то здесь были.
4: Да, в государственном вузе в 2026 году один семестр, в среднем стоит 138 600 рублей.
3: Это, кстати, дороже даже, чем в Санкт-Петербурге. Там просто 138 000 без 600 рублей. Куда вот эти вот купюрки-то у нас уходят? Ладно, тысячи, куда 600 рублей?
4: Это уже другое расследование. Так вот, в утреннем круиз-контроле мы хотим узнать у вас, сколько и в каком году, возможно, вы вспомните эту сумму, стоила ваша учеба и стоила ли она вообще, слушай-ка?
3: Я тебе расскажу историю, конечно.
4: Какую сумму обходится образование сейчас ваших близких, ваших детей, каких-то ближайших родственников, которые, может быть, в этом году поступили в университеты,
3: в высшие учебные
4: заведения.
3: Да,
4: и про взрослых,
3: говорим.
4: Да, второе, третье образование сейчас Абсолютно. Есть такая тенденция. Ну и траты, на какую все-таки специальность вы считаете оправданными?
3: Вот, знаете, Сири, выложи любую денежку, но вот эту специальность хорошо бы взять, да, получить. 488-448, группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение. Там принимаем ваши комментарии, ну и сообщения по дорожной ситуации. Начинаем наш утренний, заключительный на этой неделе утренний круиз-контроль.
2: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Считаем сегодня денежки утром этой пятницы. Узнаем у вас, сколько и в каком году стоила ваша учеба в ВУЗе, СУЗе, курсах повышения квалификации и прочих местах, где за это...
1: Вспоминать надо.
0: На корочке обменивают.
1: Наконец-то. И где вы работаете, потом с этим совместить и понять, туда ли были потрачены ваши деньги на образование.
0: Невеселое утро на 104,5. В какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас? То есть не обязательно про детей. Можно про племянников, можно про детей своих друзей, про взрослых людей.
1: Но это особенно все любят рассказывать.
0: Да,
1: а вот
0: которые...
1: у знакомых.
0: Ты знаешь, когда какая-то больная сумма, всегда говоришь, а вот у меня у друга.
1: Да, да, например,
0: абсолютно.
1: Так.
0: Ну и траты на какую специальность вы считаете оправданными? Дело в том, что к нам пришла новость о том, что Мурманская область оказалась лидером по северо-западу по цене обучения в государственном вузе. В 2026 году один семестр в среднем стоит 138 600 рублей. Вот интересно, куда, конечно, эти 600 рублей, этот хвостик куда девается.
1: Какой расчет?
0: К разговору про государственные вузы у нас в Мурманской области есть, понятное дело, Мурманский арктический университет, но еще есть и Мурманский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы,
1: да, вот
0: при президенте. Да, РАНХИКС. Я пытался что-то слово государственный взяла, да, и выбросила. Не тот, Екатерина, слово решила убрать, я тебе так скажу. Ты знаешь, меня, конечно, отдельно всегда веселит сокращение вузов, когда вот ты на эту аббревиатуру смотришь, думаешь, то ли заболевание, то ли чихнул человек, что-то явно с буквами произошло, потому что есть у нас еще и два частных высших учебных заведения. Это Мурманская академия экономики и управления. МАЭО. Конечно, да. Ну, а также Северо-Западный институт Московского гуманитарно-экономического университета. Мы сегодня, да, обсуждаем с вами именно государственную историю, ну, потому что мы вот в этом рейтинге оказались первыми. Вообще, по данным аналитиков и исследований сервиса Банкирос, в нынешнем учебном году один семестр обучения в госвузе в Мурманской области в среднем стоит 138 600 рублей, а вот за полный курс бакалавриата тебе придется заплатить. Сюда специалисты уже, знаешь, миллионы и 200 тысяч рублей. Магистратура почти 700. Заметнее всего подорожала учеба в Апатитах на 21%. В Мурманске в среднем цены на обучение выросли на 14%. Один семестр в среднем стоит 140 тысяч рублей. В среднем по Северо-Западному федеральному округу средняя цена за семестр зафиксирована в районе 109 тысяч рублей.
1: Что за цифры, друзья мои? Ну, ты знаешь, я пока немножко далека на самом деле от этих цифр, исключительно в качестве информации, потому что моему ребенку только 12 лет, это 6 класс. Ну и, по крайней мере, пару лет я, наверное, еще могу спокойно на все это реагировать и так не углубляться в эту информацию. А вот спустя пару-тройку лет придется... Наверное, раскошелиться.
0: Я не знаю, как дело пойдет.
1: Я не знаю.
0: Может, семинария? Ладно, Андрей написал нам сообщение в нашем мобильном приложении. Доброе утро. Учился в техническом университете по специальности автомобили и автомобилестроения с 2010 по 2013 год. Стоимость на тот момент, если не изменяет память, 50-60 тысяч. Это, видимо, за семестр. Ну, кстати,
1: 50-60 тысяч,
0: я думаю, что
1: год,
0: да, похоже,
1: наверное,
0: да.
1: Маловато.
0: На четвертом курсе пришлось оставить университет, так как стоимость поднялась уже до 70 тысяч за семестр.
1: С каждым годом тоже поднимали.
0: Думал, восстановлюсь потом, да что-то как-то и так и осталось. Жалею, что не окончил, но, может быть, это уже и к лучшему.
1: Ну, сейчас, да, оглянувшись немножко назад, это, о чем мы говорили, ваше образование соответствует ли тому, чем вы занимаетесь как в профессиональном плане по жизни? Тут есть вопрос. Вот лично у меня к себе точно.
0: А у тебя что за образование вообще? Что у тебя в дипломе написано, раз уж ты сама этот ящик открыла Пандоры?
1: Я преподаватель мировой художественной культуры. Ну, хотя могла бы там доброе, светлое, вечное в школы нести, да, и подрастающим поколениям, но, видишь, как-то не сложилось. А не сложилось почему? Потому что педагоги, которые вели музыку, которые вели изобразительное искусство уже в школах, быстренько переучились и стали педагогами мировой художественной культуры на курсах повышения квалификации. И наше вот это вот образование, там, пятилетние педагоги с таким образованием почему-то оказались никому не нужны. Ну, а потом же, педагог, это такая история, там есть классификация, там нужно тебе подтверждать свои там знания, разряды и прочее-прочее. Школа все дальше уходила от меня.
0: Давайте про педагогику мы чуть позже об этом с вами обязательно поговорим еще. Потому что про базовое образование, вот про классическое тоже было бы интересно узнать. И рассказывайте вы, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую специальность, в какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас. И траты на какую какую специальность вы считаете всегда оправданными?
1: Это я бы хотела послушать, что на этот счет думают наши слушатели.
0: Например, вот из серии, вот если педагог мировой художественной культуры, плати все деньги, которые у тебя есть.
1: То слово.
0: Но про Караваджо будь любезен знать.
1: От и до.
0: 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение и автохит прямо сейчас. Давайте послушаем. Автохит. Сначала хотел про что-то умное поставить вам песню, но потом наткнулся на трек, который называется «Stuck in my brain», ну, в смысле, застряло у меня в голове. Пускай не только эта композиция, а еще хоть что-то вы из учебы вынесите по итогу, проанализируйте, пока музыка звучит у нас сегодня в автохите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Плановое техническое обслуживание. Постгарантийное обслуживание автомобилей китайских марок. Ремонт подвески. Замена технических жидкостей. Развал схождения колес. Консультация и запись по телефону. 655-655. Кольский 110-1.
0: Круиз-контроль. Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата» – для тех, кто выбирает качество.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
0: Круиз-контроль.
1: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Катя Новикова настаивает, что очень приятно у нас на улице прямо сейчас.
2: Mm-hmm, так и есть, да, тепло, хорошо. Ну сколько там наш студийный показывает? 10 градусов, вот это все и ощущается.
1: И ты знаешь, я сейчас выглянул за окошко, да и отсюда видно, что дождь, если не закончился, то вот уменьшился как минимум у нас. В центре города, я очень надеюсь, что не в вашу сторону, а все это счастье прямо сейчас ушло. Mm-hmm. Ты знаешь, было интересно, когда я сегодня вот утром выезжал на наш эфир в районе Гвардейской, откуда я, собственно, и отправляюсь, заливало, как будто залив вертикально перевернули. Я приехал сюда в центр, ну что-то слегка покапывает. Я думаю, я 7 минут проехал, почему так разительно погода у нас изменилась. Но в любом случае, на сегодня у нас так, обещает нам сегодня дождь, который нас до самого вечера будет сопровождать, но погода будет приятной оставаться, плюс 10, плюс 9 градусов. Мы сегодня с такими показателями проживем. Про завтра вам хочу рассказать в особенности.
2: Потому что вчера нам другую картинку рисовал погодный сайт. Завтра у нас уже суббота. И, знаете, намека на дождя вообще никакого и нет.
1: Ну, давай тоже не разгоняться.
2: А
1: будем в моменте смотреть, есть что-нибудь у нас за окошком или нет. Но пока давайте планируем же отправиться завтра срочно гулять у нас по Мурманску. Да можно и поехать, в принципе, куда-нибудь. Потому что обещают нам плюс 12 градусов завтра. Никакого дождя и солнышко, самое главное, будет наш завтрашний день сопровождать. Ты знаешь, очень мне, конечно, печально от того, что так быстро облетает листва у нас здесь в Мурманске.
2: Сегодня я это тоже заметила, особенно с берез.
1: Ты знаешь, наш биг-босс, который... Что ты сказала?
2: С березы и с осины.
1: Спасибо, мне послышалось в моменте.
2: Не-не.
1: Да, наш биг-босс, который очень любит статистику подсчитывать, вчера пришел, говорит, 20% листьев уже опало с наших деревьев.
2: Ну, сегодня еще уже другие, скорее всего, цифры будут, потому что это видно даже по дорожке, которая вот вдали нашего здания идет.
1: Ну, а как тебе пародия моя на Макса Байкова? Безобразно, согласен. А плюс 10 градусов у нас прямо сейчас. В Мурманске ветер не сильный, северный, 2-3 метра в секунду, и дождь, ну вот, какие-то осадки нас будут сопровождать сегодня в течение всего дня.
0: Круиз-контроль.
1: В теме нашего обсуждения, да, давайте вернемся. Дело в том, что Мурманская область оказалась снова лидером и в новом рейтинге. Теперь мы по северо-западу первые по цене обучения в государственном вузе. Аплодировать не будем, пожалуй,
2: нет,
1: по этому поводу.
2: Пока.
1: В 2026 году один семестр в среднем стоит 138 тысяч и 600 рублей.
2: Мы сегодня... Вот, то есть умножайте на 2. 2 же семестра.
1: То есть ты думаешь, что потом все-таки отчислится, да, человечек?
2: Я не знаю, сколько семестров. Я вообще что-то без образования.
1: Пора задуматься. Меньше 10 лет до поступления твоего ребенка. Ну что ж, на утреннем круиз-контроле...
2: Давайте обсудим просто.
1: Хоть кому-то будет убирать наше помещение, да, здесь в офисе. А мы сегодня в утреннем круиз-контроле у вас хотим узнать, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас, и траты на какую специальность вы считаете оправданными. Ты знаешь, у меня интересный очень крюк, мое образование совершило. Я учился на платке. Я учился у нас здесь в МГТУ, и, ты знаешь... История, которая
2: технический
1: случается...
2: Технический у тебя был, да, какой-то факультет?
1: Да, технический у меня был университет, а вот специальность к нему вообще никакого отношения не имела. Мимо!
2: Опять?
1: А я тебе сейчас расскажу, Екатерина,
2: ладно,
1: и всем...
2: Просто все так меняется, знаете.
1: Всем нашим слушателям. А ты знаешь, вот мой корпус, в котором я учился, он был даже отдельно за забор вынесен, то есть была основная территория МГТУ, и отдельно стоял институт экономики и мировых отношений.
2: Я знаю этот институт, конечно.
1: Да. Я тебе потом за эфиром расскажу, как его по-другому еще называли. Может быть, не очень красиво, но максимально точно, я тебе так скажу. Я учился на специальности, называлась она реклама и связи с общественностью.
2: Это
1: то есть,
2: очень популярная была.
1: Да, я дипломированный пиарщик, то есть дипломированный безработный человек у нас
2: не
1: в
2: знаю,
1: Мурманске.
2: Не знаю, знаешь, в этом году тоже стоимость этой специальности в вузах России, как повысилась.
1: Я когда учился, это был, мой первый курс был в 2011 году, и тогда у меня стоимость обучения, я прям вспомнил, не поленился, один семестр стоил мне 42 тысячи рублей. И при этом я еще дрыгал ногами вообще изо всех сил, чтобы у меня еще была скидка на обучение. Ну, потому что стипендию и всякие стимулирующие штуки, в смысле денег, не могли мне, понятное дело...
2: Ну, если ты приносишь деньги в университет, то
1: выдавать,
2: никак.
1: Да. Но при этом могли делать мне скидку на мое обучение. И вот в пике это было 50%. Ты представляешь, грех на платочке-то не получить.
2: Класс, согласна.
1: Я тебе так скажу. Но вопрос выбора специальности до сих пор, если честно, меня волнует и беспокоит. Я потому что пришел к своей глубокой убежденности, что нужно получить в любом случае какую-то вот базовую специальность, значит, классическую гуманитарную или классическую техническую, как педагог, например, Екатерина. Вот заниматься и работать, это ты уже будешь выбирать самостоятельно для себя, но у тебя будет, знаешь, в заднем кармане лежать диплом, и ты будешь понимать, что в суровую годину, если что, вот ты его расчехлишь, и он тебе как раз поможет, потому что если посмотреть на то, вот какое образование получали люди, которые работают в разных больших организациях, там кого только нет. И железнодорожники, и дипломированные косметологи.
2: Слушай, даже если взять наш офис, конечно, и работать на Powerhit Radio, там все очень очень интересно. Не раз рассказывали, кстати говоря.
1: Нам, кстати, только что пришло сообщение от Макса Байкова. Говорит, прекратите ржать надо мной. Продолжаем дальше наш утренний круиз-контроль.
2: Так, ладно, продолжаем. Денис, у нас есть комментарий.
1: Да, нам Денис написал, говорит, изучаем вопрос, дети подрастают. Так вот, если не пройдут на бюджет, то образование в вузах Питера в большинстве случаев дешевле, чем тут.
2: Так там разнообразно, конечно. Конкуренция присутствует.
1: Говорит человек, который уехал в Питер и вернулся обратно в Мурманск.
2: Было в моей жизни такое, да.
1: Правда, еще надо вкладываться в аренду жилья, питание и проезд.
2: Вот.
1: Другая сторона вопроса. Тут не все направления представлены, и выбор не так широк, как может показаться. Угу. По моим подсчетам, вне зависимости от региона, от 250 тысяч в год выйдет, но на узких направлениях от 500 000. Денис, обновите, пожалуйста, свои цифры. Давайте мы о них с вами чуть позже поговорим. По крайней мере, что у нас в государственных вузах в Мурманске складывается, какие цифры мы имеем.
2: Какие цифры, да, какие проценты повышения, какие ставки и сколько все-таки, какая заполняемость тех самых бюджетных мест в нашем университете, тоже об этом расскажем.
1: Да, напоминаем, что мы сегодня обсуждаем с вами тему, какую в круиз-контроль, вернее, какие вопросы поднимаем. Вспомните, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую сумма обходится образование ваших близких сейчас и трату на какую специальность вы считаете оправданными. 488-448, группа во ВКонтакте, мобильное приложение. Все для вас открыто. Пишите, звоните. Продолжаем обсуждать этим утром.
0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Реклама. Сертифицированный сервисный центр-партнер. Комплексное техническое обслуживание и ремонт автомобилей любых марок. Все для вашего автомобиля. Обслуживание тормозной системы и системы кондиционирования. Техническая мойка. Запчасти в наличии и на заказ. Комфортная зона ожидания. Бесплатный кофе. Wi-Fi. Обслуживание парков автомобилей юрлиц с НДС. Консультации и запись по телефону 655-655. Кольский 110/1.
0: Круиз-контроль на Powerhit Radio.
4: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
7: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
0: Круиз-контроль.
3: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексная техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

0: Утро с Катей Новиковой у нас здесь в круиз-контроле. Ну, слушай, ну почему и да?
1: Ну да, 8-часовое утро с Катей Новиковой.
0: Так, ух ты! За выносливость это вам плюс, безусловно.
1: Так, нам позвонила за эфиром Ольга. Прекрасно мы поболтали. Вот что Ольга рассказала. В 2007 году она закончила Мурманский государственный технический университет. Это получается в 2002 она туда поступила и говорит, насколько, если мне не изменяет память, то каждый год родители платили по 20 тысяч за мое образование. Училась она по специальности бухгалтерский учет и аудит. Говорит, вообще не было вариантов. Со школьной скамьи просто болела бухгалтерией. Не было вариантов, куда поступать. Ну, то есть все уже было на несколько лет вперед спланировано.
0: Ты знаешь, вот слушаешь жизненный путь людей, вот да. Думаешь, а вот как вы к этому пришли? Вот как люди захотели стать вот бухгалтером в частности? Я вообще ничего против не имею. Очень классная работа.
1: Но
0: интересно, да, как у человека путь складывается.
1: Человек дружил с цифрами, я вот так вот думаю, наверное, очень сильно. Хорошо была математика, подсчеты, но и вот, а почему бы нет?
0: Точность. Да, я ж только за. Ну, да. Просто я от этого максимально далек, и мне удивительно, как у других людей этот путь может сложиться.
1: И вот что еще сказала Ольга, говорит, я за, конечно же, за то образование, которое выбрано, и потом твоя профессиональная деятельность в этом ключе и дальше развивается. Я спросила, окупилось ли ее образование платное в техническом нашем университете спустя годы. Она посмеялась, сказала, ну, наверное, все-таки да.
0: Ну, если на инфляцию, да, внимание не обращайте, эти цифры не перекладывайте нынешние расходы. Ты знаешь, к разговору про платное образование, которое тоже я в МГТУ, в частности, получал, у меня вариантов не было. Ну, потому что в Петербург я не поступил. Это, мне кажется, есть история абсолютно у каждого жителя нашего Мурманска о том, как он подавал надежды, но не получилось у него уехать.
1: Ну, а кто-то, видишь, подавал надежды.
0: Большой город.
1: Все получилось, но потом получилось по-другому. Это я свою историю рассказываю.
0: Абсолютно верно. И ты знаешь, я когда вот поступал после школы, был у меня вариант пойти на ту специальность, на которую я хотел. Это как раз-таки вот эти самые связи с общественностью, на которой я учился. И мои экзамены, которые я сдавал, это были тогда история и обществознание, подпадали под то, что получить корочку преподавателя истории. И я подавал документы туда.
1: Классный преподаватель истории получился.
0: Да, и туда, и сюда. В итоге пошел на ту специальность, на которую хотел. Здесь спасибо большое родителям. Мама сказала, хорош, давай не выделывайся, иди куда хотел, мы тебя поддержим. Не жалею, что я проучился, но вот сейчас, спустя время, все-таки за то, что получать такое действительно, знаешь, классическое, базовое, ну, в моем случае, гуманитарное образование, потому что тренды и моды на какие-то специальности проходят, но что-то вечное, ну, как педагогика, например, оно остается. Ты можешь работать абсолютно любым человеком, вот эти вот навыки, самое главное, которые ты так или иначе получаешь, они при тебе остаются, ну и, как мы уже говорили, в суровую годину, если что, действительно пойдешь преподом работать.
1: Слушай, знаешь, как будто мне очень нравится, да, вот эта вот мысль, и как говорит мой муж, знаешь, чему меня научили в техническом университете? Он окончил, как это называется сейчас, специальность, маркетинг, специалист вот в этой сфере. Понятное дело, что он немножко, да, в другой сфере сейчас работает. Он говорит, знаешь, чему меня научил университет? Мыслить, думать, рассуждать, анализировать.
0: Конечно.
1: И вот это те навыки, которые независимо от того, в какой сфере ты будешь работать, они везде тебе пригодятся.
0: В этом смысл высшего образования, вот. Ну, по крайней мере, в нашей стране. Давайте еще про ваши комментарии. Ты цифры хотела нам рассказать?
1: Слушай, ну есть кое-какие цифры, да. Пришла тут справка.
0: Ты все-таки здоровенькая, да?
1: Я здоровенькая, да.
0: Хорошо, спасибо.
1: Из технического... Нет, ну что, не надо продолжать?
0: Да, конечно, давай.
1: Смотрите, значит, из Арктического университета, Мурманского Арктического университета поступила вот эта вот справка самой напряженной там приемной кампании, что завершился в университет. В этом году было подано более 11 219 заявлений. В общем, 11 тысяч, да? Если сравнивать цифры, годом ранее заявлений было 6300. В два раза больше в этом году. Ну и с учетом участия абитуриентов в конкурсах по нескольким направлениям одновременно. Количество уникальных абитуриентов составило 3900. И хочу сказать вам о самых востребованных специальностях. Топ направлений подготовки в нашем Арктическом университете. Это лечебное дело, информационные системы, технологии, геология, горное дело, дальше психолого-педагогическое образование, судовождение, строительство, лингвистика, нефтяное дело, нефтегазовое, правильно сказать, экономика и педагогическое. педагогическое образование.
0: К разговору, кстати, про нефтегазовое дело. Я когда учился в тогда еще техническом университете, и я помню эти разговоры, это было начало 2010-х годов, о том, что какие-то долбанутые деньги вообще платятся за эту специальность. Нефтегаз. Я прям запомнил эту цифру. 105 тысяч за семестр.
1: По-моему, это было самое дорогое направление.
0: Ты знаешь, что изменилось вообще у нас ситуация? Нефтегаз, во-первых, теперь стоит за семестр 341 тысячу 500 рублей в нашем архическом университете. Вот так вот цены подросли у нас за прошедшие 15 лет. Но на мое удивление, знаешь, какая самая дорогая специальность? Вот открыл официальный сайт нашего МАУ «Универ». Итак, судовождение. 465 тысяч за один семестр. Ты помнишь времена, когда людей было не загнать вообще на эту специальность, на бюджетных мест оставалось еще с килограмм, мне кажется, принимали вообще людей с любыми баллами. А теперь вот тебе, пожалуйста, судовождение, эксплуатация судовых энергетических установок и электрооборудования почти полляма за полгода.
1: Ну,
0: есть у нас звонок в эфире.
1: Давайте.
0: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Кто на связи?
2: Доброе утро.
1: Вас зовут как?
2: Зовут меня Павел.
1: Да.
2: Год вам не звонил, ничего себе, позвонил.
0: Пробили мы вас как,
1: Павел,
0: да?
1: Павел, что, образование свое вспомнить или на эту тему поговорим, или о дорожной ситуации расскажете?
2: Да, про образование. Вот совершенно, так сказать, поддержу предыдущего оратора. Действительно, наше классическое советское-российское, ну не сейчас, а что было раньше, образование, это, конечно, так сказать, высокая гора, на которую сейчас уже нынешней молодежи, мне кажется, не взобраться. Я учился в далекие года, 96-й, 2001-й, еще когда был пединститут, тоже по специальности преподаватель истории.
1: Так, так.
2: Ни одного дня не отработал по специальности.
1: Ах, какая профессура у вас там была в те времена?
2: О, Алексей Алексеевич Киселев.
1: Да.
2: Иван Федорович Ушаков. Это были просто монстры.
1: Шикарно, да.
2: Да,
1: правда,
2: да,
1: но... Правда, по специальности вы не отработали ни дня, а в какую сферу ушли, и как насчет образования, которое получили?
2: Ушел я в другую сферу, в которой тоже состоялся, слава богу. Но я хочу сказать к тому, что умение общаться с людьми, коммуникабельность, умение анализировать, это вот то, что именно фундамент того образования, который был, в общем-то, по жизни постоянно помогает. Поэтому, конечно, здорово.
0: Спасибо, Павлу, за звонок. Давайте еще успеваем несколько комментариев прочитать, потому что они прям повалились у нас здесь в круиз-контроле. Катерин, тебе на заметку очень интересную тему на подумать. Нам Кирилл написал сообщение в нашем мобильном приложении. Если это продуманное желание ребенка, и он делает реальные шаги к нему на протяжении нескольких лет, то стоимость не так и важна. Родители, начинайте копить средства. Судя по всему, давление на систему высшего образования будет продолжаться.
1: Ну да, тенденция такая, не то что наметила, она продолжается, я бы уже даже сказала.
0: И Игорь нам еще сообщение написал. Денег стоит специалист, капсом выделенная в любой области. Ну, а мне повезло, я еще и бесплатно учился. И к разговору о том, что у нас в Мурманске происходит прямо сейчас, Игорь продолжает свое сообщение. Проехал только что Павлово-Радищево, там просто мокрый асфальт и без всяких
1: Спасибо
0: луж.
1: Спасибо за ваш комментарий, Игорь.
0: И рассказывайте вы нам, все, кто слушает у нас прямо сейчас Power Hit Radio, если вы тоже нам целый год не звонили, возможно, эта тема сподвигнет вас тоже набрать наш номер студии 488-448. Рассказывайте, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас, не обязательно детей, племянники, собачки.
1: Где что слышали,
0: все,
1: расскажите,
0: в кого вкладываетесь,
1: чему удивились.
0: И траты на какую специальность вы считаете абсолютно оправданными. Открыто еще наше мобильное приложение, группа ВКонтакте. Пишите, звоните, продолжаем обсуждать.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
1: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
2: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
3: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
4: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. Круиз-контроль.
5: Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655.
6: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Напоминаем вам повод нашей с вами сегодняшней встречи. Дело в том, что Мурманская область оказалась лидером по северо-западу по цене обучения в государственном вузе. В 2026 году один семестр в среднем стоит 138 тысяч и 600 рублей еще. В утреннем круиз-контроле мы сегодня у вас узнаем, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас и траты на какую специальность вы считаете абсолютно оправданными. Давайте к сообщению Натальи перейдем. Написала она нам в нашей группе во ВКонтакте.
1: Доброе утро. Первое высшее получила бесплатно.

0: На второе экономист, финансовый кредит, в Инжиконе. Это Санкт-Петербург с 2002 эти цифры, по 2005 год плата была совсем невысокая. Дочь в Казани поступила в КФУ на
1: Казанский
0: бюджет.
1: Федеральный университет.
0: Хорошо. В 22-м году социология, в 23-м перепоступила снова на бюджет русский язык. И в этом году попробовала на заочку и снова на бюджет.
1: Ну,
0: а что так ее штормит?
1: А мне вот нравится интересно. На самом деле, как у нас новое
0: не совсем поняла,
1: да, поколение поступает. Одно дело, конечно, когда ты совсем ветреный, и тебя швыряет вот каждый год, и все, ты никак не можешь по итогу доучиться, но ничего нет, мне кажется, зазорного, в отличие от нашего поколения, о котором мы говорили, выбрал специальность или выбрал какое-то дело, все, иди по этому пути до конца. А если я в моменте понял, что это вот не мое, в этом и смысл этой учебы в том числе, потому что есть, какие-то, совсем жуткие истории, когда люди учились сначала в медицинском колледже,
0: да,
1: а потом еще, например, пошли все эти пути, ординатура, и к концу только они выяснили, что вообще не хотят больше этим заниматься, и теперь где-нибудь собирают заказы в одном из продуктовых магазинов. Есть абсолютно реальные истории.
0: Абсолютно реальная история стоит даже с тобой, потому что, тоже я изначально поступила в театральный вуз, и получившись там полтора года в Санкт-Петербурге, я училась, и полтора года поучилась, так я думаю, нет, не хочу. Если быть актрисой, надо быть богатой и знаменитой. Как-то не сильно посмотрев на эту сферу, я поняла, что это довольно быстро ко мне придет.
1: С Натальей, кстати, еще пообщались за эфиром. Она говорит, что первое, то самое бесплатное образование у нее педагогическое, а работает она не по одной из специальностей, по которой корочку получала. Работает сейчас кадровиком, в общем, если так по-русски сказать.
0: Но база получена.
1: Да. Это точно.
0: И бесплатно.
1: Ольга нам еще написала сообщение, говорит, увидели рекламу образовательного кредита.
0: Есть такой.
1: Условия шикарные, но, как выяснилось, не на все специальности он распространяется. Жаль, что в рекламе про это нет ни одной буквы. Как будто в этом смысл рекламы.
0: Читайте, как говорится, договор. Все, что написано мелким-мелким шрифтом.
1: Это точно. Пришло нам прямо сейчас сообщение в нашем мобильном приложении. Давайте мы его посмотрим. Zero Gravity нам написал. Доброе утро. В 2014 году поступил в МГТУ. Стоимость где-то была в районе 130 тысяч рублей.
0: Zero Gravity. Мы написали бы, что за специальность. Еще интересно нам.
1: Абсолютно верно. Уточните нам, пожалуйста, на кого же вы в МГТУ учились. И особенно приятный у нас есть для меня комментарий от девушки, которую зовут Дарья. Написала она в нашей группе ВКонтакте.
0: Я знаю эту Дарью.
1: Да, серьезно?
0: Да.
1: Да ты чего?
0: Серьезно, мы знакомы.
1: Вот Дарья нам написала о том, что я учусь в МАУ.
0: Да.
1: Это к разговору про свежую кровь наших слушателей. Очень приятно, что и такие девушки нас слушают.
0: Говорит, Дарья, это уже второе образование там получается.
1: И да, пока я в плюсе, потому что получаю стипендию. О! Рассказывает об этом нам Дарья.
0: Можно учиться и так.
1: Упало еще одно сообщение от Zero Gravity. Думал, это все-таки пришло в дополнение о том, где же он получал образование в МГТУ, на какой специальности, но нет, пришло еще раз то же самое сообщение. И вы нам тоже, пожалуйста, рассказывайте. А, вот, Zero Gravity все-таки написал, что на торговое дело он учился. Ну как, помогло вам ваше обучение? Работаете ли вы по специальности или почувствовали, что не туда все-таки свои годы студенческие
0: везде
1: отправили?
0: Везде пригодится, мне кажется.
1: Ты знаешь, давай так, все профессии важны, и все специальности тоже классные. Вопрос только их к себе приложить, чтобы это с твоим внутренним ощущением совпадало. Рассказывайте, сколько и в каком году стоила ваша учеба, в какую сумму обходится образование ваших близких прямо сейчас, и траты на какую специальность вы считаете оправданными. У вас 2 минуты и 21 секунда, после этого будем уже подводить итоги нашего круиз-контроля.
2: Трудно ехать? Сними с ручника. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Как-то очень интересно у нас сегодня закрутилось наше обсуждение Zero Gravity, который нам рассказывал о том, что учился на торговые дела и потратил на это 130 тысяч рублей на каждый свой семестр. Поделился в нашем сообщении в мобильном приложении о том, что проработал около 5-6 лет в автосалоне и понял, что больше в торговлю никогда не вернется.
1: Ну все, то есть как-то немножко окупился ваш диплом и ваше образование, наверное.
0: Сейчас работает на составлении договоров у регионального оператора АО «Ситиматик».
1: Это нам знакомо.
0: Это точно. И Олег нам в тон нашего обсуждения закидывает еще сообщение. Меня тоже один хороший знакомый закончил мед, год отработал, переучился на сварщика. И сейчас очень доволен. По его словам, первое образование по жизни помогает. К разговору, в принципе, про образование у нас в стране. Я вот за эти годы, когда учился сам и смотрел со стороны на то, что у нас происходит, моя глубокая убежденность, и она с приставкой «к сожалению» всегда идет, что в нашей стране, по-моему, по большей части образования это все-таки не про знания. Это вот про про умение, про то, что ты сильный, смелый, ловкий, умелый, получаешь какую-то вот систему ценностей, не то что знаний. Какое-то маленькое количество специальностей есть, конечно, про это, но там, где я получал образование, с этим как будто и сталкиваться, знаешь, особо не приходилось.
1: Ну, если говорить, и вообще интересна моя точка зрения, то мне кажется, все-таки нет.
0: А, да, мы тебя забыли спросить, Кать, что ты думаешь по этому поводу?
1: Есть все-таки те специальности, где люди учатся вот как наши, безусловно, и их немало, но мы гуманитарии, знаешь, в принципе, у нас все сегодня кружок по фото, мне еще и петь охота. Это вообще определенная история. Вообще, конечно, все образование, что касается гуманитарной направленности, в принципе, скоро будет платное исключительно.
0: Вообще интересно, вот что с высшим образованием со временем произойдет, но это, давай так, совсем другое обсуждение.
1: Стране нужны инженеры.
0: Слушай, они вообще нужны всегда, классные специалисты.
1: Сейчас особенно.
0: Вообще в любой стране всегда пригождаются. Под занавес у нас есть звонок телефонный. Доброе утро.
1: Алло, кто на связи. Ой-ой-ой.
0: Хотели, видимо, за эфиром с нами поболтать, но у нас круиз-контроль уже подошел к своему завершению. Спасибо вам за ваши комментарии. Их за этот час набежало вообще большущее количество. Классно с вами сегодня пообщались. Может быть, для кого-нибудь еще и пищу для размышлений подкидывали. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто, постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1 655-655.
1: Все, остаемся в этой же компании. То есть в нашей Сергей Сачков, Катя Новикова. В ближайшие два часа шоу «Двое против сна».
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Будильники помогают проснуться, ну а чаще всего они просто мешают спать. «Двое против сна».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Наш мозг очень ленив и обожает автоматизмы. Заварить любимую утреннюю чашку кофе привычными движениями – вот это отличный бытовой паттерн. В такой момент базальные ганглии – это те, которые отвечают за автоматизмы в мозге – берут рутину на себя, экономя энергию коры для решения более сложных задач. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Паттерн – это устойчивый, заученный шаблон поведения. Можно сказать, автоматическая реакция нашего организма на привычный раздражитель. Но эта же способность незаметно загоняет нас в ловушку. Со временем мы обрастаем деструктивными паттернами, которые годами разрушают здоровье, пока мы живем на автопилоте. Вообще любой паттерн работает по строгой схеме: триггер, действие, вознаграждение. Когда дофамин начинает выбрасываться и делать нас чуточку счастливее в конкретную минуту. Есть предложение разобрать это все на примере заедания стресса. Вот у нас был тяжелый день. Мы приходим домой, по пути покупая себе пирожное, съедаем, ну и по пути закидываем себя, как в комбайн, все, до чего дотянемся. Таким образом, получаем быстрый и легкий дофамин. Какой итог мы видим? Или не видим? Но когда-то точно почувствуем заплывшую жиром печень, да и не только ее. Что говорят на этот счет исследования? Главный миф, который нужно забыть, это то, что привычка формируется за 21 день. Это коммерческая байка. Исследование Университетского колледжа Лондона доказало, чтобы мозг физиологически перестроил нейронную связь, требуется от 18 до 254 дней. Почему такой разброс? Ну, потому что и мы с вами такие разные. А можно ли сломать вот такие деструктивные автоматизмы в нашей жизни? Нужно. И снова это модное и, кажется, несколько заезженное, но все-таки правильное слово – осознанность, друзья. Помните нашу схему: триггер, действие, вознаграждение. Наша задача вклиниться между триггером и действием. Когда рука тянется к телефону в кровати, надо дать себе 20 секунд и спросить: а я делаю это сознательно или сработал автопилот? Нейронную связь вообще непросто удалить. Мозг моментально взбунтуется без вознаграждения. Меняйте само действие. Тревожно? Вместо листания ленты пройдите, сделайте мини-зарядку, потянитесь, почувствуйте внутреннего себя. Можно среду поменять. Паттерны дико привязаны к локациям. Если убрать вазу с конфетами со стола, вероятность срыва падает в разы, так как пропадает сам визуальный триггер. Прислушивайтесь к себе, воспитывайте себя и рвите шаблоны. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой.

0: Перед тем, как мы с вами перейдем к песне недели, все-таки у нас уже с вами пятница на календаре, классная вам новость, которая, я думаю, вас абсолютно точно порадует. Дело в том, что Spotify, есть такой у нас музыкальный стриминговый сервис, предоставила родителям возможность исключить детскую музыку из своих рекомендаций. Таким образом, прослушивание детского контента больше не влияет на умные плейлисты. Как говорится в сообщении компании, родители любят использовать наш стриминг для воспроизведения музыки для своих семей, но родители не всегда разделяет вкусы своих маленьких детей.
1: Ну почему? Синий трактор разве не подпеть? А вот это нужно есть побольше овощей, чтобы на попе не было прыщей.
0: Я покажу тебе другую музыку, Катерина.
1: С большим удовольствием.
0: Вряд ли она тебя впечатлит, но чтобы хоть что-то было в твоей жизни. Ну, новость, значит, не для тебя, но пускай хоть кого-то она порадует.
1: Ну да, да.
0: Я думаю, ты знаешь, вообще сегодня радует все в принципе, даже вопреки той картинке, которую...
1: Ну, кроме того, что сейчас происходит за окном.
0: Можно попытаться разглядеть у нас прямо сейчас за окном студии Power Hit Radio. В центре Мурманска прям заливной дождь, проливной самый настоящий, но пускай на нашем настроении он никак не скажется. Очень надеемся, что у вас тоже два выхода сейчас намечается, буквально уже через несколько часов. Понимаешь, уже обратный таймер запустился.
1: Слушай,
0: да.
1: Ну и заливной дождь звучит как-то вкусно, знаете ли.
0: Это ты просто сразу Новый год вспоминаешь и хочется, да, за столик-то тебе
1: но
0: уже
1: пока
0: сесть.
1: Рано.
0: Ну, а почему бы нет? Можно себе такой праздник устроить, я думаю, вечером в пятницу. Все у нас это предполагает. Все, давай скорее заканчивать нашу рабочую смену и будем врываться в отдых. Двое против сна здесь на 104.5. Кто только что проснулся, не рассказывайте нам об этом, но доброе утро,
1: доброе
0: безусловно.
1: Утро, да. Feel the power. Power play. Power play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия-спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения сил.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Хольский, 118. Телефон 33-000.
6: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
7: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Хит Радио. 488-442.
8: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
9: Катя Новикова и Сергей Сачков.
8: Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Теребастур». Открывайте приложение «Теребас» для бронирования морских туров в Териберке.
2: Кстати, интересно, как там сейчас погода прямо сейчас, если про Териберку поговорить. Но пока мы до нее долистываем, а вот уже сразу она у нас оказалась. Кстати, ровно такая же, как и у нас в Мурманске. Плюс 10 градусов, вот только ветер в другом направлении задувает. У нас в Мурманске северный, а в Териберке южный 3-4 метра в секунду.
1: Очень комфортно.
2: А у нас 3-6, и, видимо, вот эти самые 6 все-таки вновь к нам в центр Мурманска принесли дождь, который окна нам застилает прямо сейчас в моменте. Где-то Влад Сташевский говорит, что дождь? Клип. Давайте срочно снимать новый клип. Ну, ты помнишь его на работы про «Подожди меня в ночи, приду, позови меня в ночи»?
1: Да, не, вот я как раз таки не помню, чтобы там был дождь. Ладно,
2: ты смотрела на его расстегнутую рубаху, понимаешь? Тебе не до дождя было.
1: Да, и длинные ноги.
2: Давайте посмотрим на завтра. Вдруг что-то у нас там изменилось, но пока...
1: За час?
2: Это
1: Мурманск, Катерина. Пока не изменилось ничего, этому стоит порадоваться, потому что завтра нас ожидает день без осадков, день ожидает нас даже солнечный, но облачное с прояснением погода все-таки будет. И плюс 10 градусов, но это только завтра. Сегодня дождь будет в течение дня.
2: Завтра мы надеемся, да, что и то самое обещанное солнце, которое нарисовано у нас пока на прогнозе, никак не изменится, и все у нас будет сохраняться. А может, еще и повышение градусов мы тоже заодно поймаем. В Мурманске, кстати, сейчас вполне тепло. Ну, по градусам, судя до сих пор.
1: И мокро.
2: Плюс 10, да, и дождь прямо сейчас у нас за окном.
1: Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Теребас». Можно приехать в Териберку с фотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать «Кита видели», чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Теребас». ООО «Теребас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
2: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Видеозаписи сегодня широко применяются как доказательства по гражданским, уголовным и административным делам. Подробнее об этой практике расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
3: Гражданин вправе фиксировать происходящее вокруг него, в том числе путем видеозаписи, в любом общественном месте. Мы можем снимать все происходящее вокруг нас, все, чему мы являлись очевидцами, в любом общественном месте. Также в соответствии с действующим законодательством мы можем снимать сотрудников полиции, включая отделы полиции, отделы ГИБДД, и, соответственно, мы можем пользоваться этим в дальнейшем при решении любых юридических вопросов, в том числе и в суде.
2: К примеру, путем видеозаписи можно фиксировать какие-то вопросы, связанные с организациями, относящиеся к делам о защите прав потребителей. Например, отказ в принятии заявления о расторжении договора или отказ принять претензию.
3: Как доказательство, видеозапись в суде в рамках гражданского уголовного процесса имеет даже более существенный вес, чем какие-то иные доказательства, но такие как, например, показания свидетелей, показания самого истца или ответчика, если мы говорим о гражданском процессе. После приобщения и обозрения видеозаписи суд, судья, непосредственно выносящий решение, может воочию самостоятельно убедиться в том, что происходило, и составить собственное суждение о происходящем.
2: Как отмечает Антон Северин, видеозаписи сейчас очень часто используются по делам об административных правонарушениях. Оставление места ДТП, совершение обгона, нарушение дистанции между автомобилями.
3: Во всех случаях, когда совершаются ДТП и имеется спор о виновнике ДТП. Поскольку оценка этого доказательства видеозаписи происходит путем просмотра и возможности самостоятельно, визуально убедиться, кто запечатлен на этих видеозаписях, конкретный ли это человек, конкретное ли это транспортное средство с госномерами, то, на мой взгляд, записи, сделанные смартфоном, видеорегистратором, либо видеокамерой на доме, в общем, имеет одинаковое доказательственное значение.
0: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
1: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
4: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, при тройке 000.
3: Опять интернет глючит.
4: Там как пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» – станция технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20.
2: А давайте прямо сразу с музыки начнем, потому что в музыкальную страну мы сегодня отправляемся.
1: А что, без страны сегодня? Сразу песню поставить?
2: Я к тому, что там, знаешь, чем эта страна знаменита? Тем, что там невероятные великие композиторы жили и творили. И Штраус, и Шуберт, и Бетховен. Хотя, как же Бетховен, сразу мне кино, конечно, вспоминается.
1: Про собаку, естественно.
2: Конечно. И Моцарт тоже из этой страны. Очень высокая там продолжительность жизни. Там приблизительно 80 лет. Вот такая средняя продолжительность жизни.
1: Сейчас японцы где-то одобрительно кивают.
2: Да, высшее образование в государственных вузах там бесплатно. Я продолжаю тему нашего утреннего круиз-контроля. Есть там горнолыжные курорты и красивые леса. И, конечно, там любят отдыхать в гористой местности, которая называется на букву А. Альпы.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ну, а вообще переводится название этой страны как «Восточная страна». Мы сегодня в Австрии.
1: И поджидает там нас, ну, конечно, не Моцарт, не Гайден, не Шуберт, но тоже вполне себе приличные.
2: Но тоже, может, вдохновившие.
1: Музыканты, знаешь, да. В кого не копнешь, да. Ты знаешь, те, кто добился каких-то высот в музыкальном мире, там у них очень большая основательная база их музыкальной подготовки. То какие-то консерватории, то они в каких-то металлических группах играли, а где техника имеет, ты знаешь, очень-очень большое,
2: конечно,
1: значение. Только попробуй, не успей, как говорится, в эти 16-е. Не попасть. Нашего музыканта зовут Эйв. И вот то, что нужно нам, конечно, для нашего пятничного сет-листа, как будто прокидывает мостик, но не в круиз-контроль, а дальше в вечер. Композиция вот именно для этой части нашей ротации как будто и предназначена, да и называется, собственно, так, как положено. Meet me in the dark. Ну, в смысле, встретимся с тобой уже, когда немножечко стемнеет. У нас, кстати, с этим гораздо проще становится уже.
2: Во сколько? В 19:05?
1: Да. Ближе к 7 часам можно уже, как говорится, свидание назначать. Сегодня на первом месте в Австрии в золоте чартов Эйв и его Meet Me in the Dark. Сегодня у нас в золоте чартов. Слушаем.
0: Золото чартов.

Мне кажется, этот трек очень легко представить в вечерней ротации у нас на Power Hit Radio, но, по крайней мере, по настроению и по названию прям совпадает идеально. Meet Me in the Dark сегодня у нас в золоте чартов из Австрии. Прямиком Эйв эту композицию нам взял Деп и поставил. Ну и придумал, собственно, тоже он. Спонсор рубрики — станция технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески и тормозных систем. Шиномонтаж и развал схождения, гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50, Рогозерская, 20.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Бесплатная доставка даже одного обеда. Готовим с любовью.

0: старше 12 лет.
1: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
4: Катя Новикова и Сергей Сачков.
3: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович. Новый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: И у нас такой же новый и большой розыгрыш на 104.5. Да, мы сейчас узнаем, за что будем сражаться в течение ближайших нескольких минут, но с кем это будем проделывать, уже нам известно. Есть звонок у нас в студии. Доброе утро.
1: Алло, как вас зовут?
3: Здравствуйте, меня зовут Татьяна.
2: Здравствуйте, Татьяна.
1: А нас зовут Татьяна.
2: Да, абсолютно верно. Возможно, это знание сегодня наши слушательницы тоже пригодится. Так вот, наша дорогая Татьяна, мы сегодня с вами сражаемся за любой полуфабрикат на сумму 500 рублей от магазина «Мясорубка». У нас потому что на этой неделе была уже банка тушенки, был бента-тортик. Вчера было 2 килограмма свиной лопатки.
1: Вот повезло.
2: Там рубилово было у нас невероятное вообще вчера. Завершаем сегодняшнюю пятницу вот таким вот очаровательным призом. Задача остается, Татьяна, у вас все той же самой. Мы вам рассказываем про события сегодняшнего дня и факты, которые с этими событиями, собственно, связаны. От вас

0: Только да или нет, размышления ваши вслух здесь при нас, как говорится, приветствуются. Будем стараться сделать все, чтобы вы сегодня с призом ушли.
1: Да, но не заговаривайтесь. Времени немного будет на это
0: все. Точно, это правда. Ваши две минуты уже готовы стартовать. Да, давай их уже и запустим.
1: Да, давай,
0: в принципе.
1: Все, удачи, Татьяна.
0: Погнали. По народному календарю кумоха осенняя. Если скот торопится с пастбища домой, то погода скоро испортится. Верите в такую примету?
1: Как думаете?
2: Да.
3: Конечно.
0: Ну или просто пятница на календаре. Ну конечно. 18 сентября – Всемирный день мониторинга воды. Озеро Байкал в числе чистейших в мире. Да или нет?
1: Байкал.
2: Конечно, да.
0: Конечно. Абсолютно верно, но его, как говорится, лучше лишний раз не облизывать.
1: Ну, да.
0: Северный вопрос для вас в этот день. На Кольскую базу Академии наук приехал академик Вернадский. Это чистая правда, если что. Этот самый Вернадский, между прочим, создатель целой науки. Может такое быть?
2: Да.
0: Называется она биогеохимия, что бы это ни означало. 1698 год. В Бастилию переведен таинственный узник, известный как Железная маска. И все годы его охранником был один и тот же человек. Верите в такое?
2: Да.
0: Не сменялся. 34 года.
1: Вот
0: мастер спорта по кроссвордам, понимаешь?
1: Ну, наверное.
0: В 1932 году образована Саудовская Аравия. Название этого государства происходит от фамилии. Да или нет?
2: Да.
0: И правильно делаете. Это фамилия правящей династии. Это показывает, что страна является личным владением одной королевской семьи. 2000 год. Ровно Мадонна выпустила свой альбом «Music».
1: Да, помним о таком.
0: Открывал его трек под названием «Music». Верите в такое?
2: Да.
0: Особенно оригинальной получилась та пластинка у Мадонны 26 лет назад. 206 лет со дня рождения создателя именного маятника Жанна Фуко. Его имя высечено на Эйфелевой башне. Может такое быть?
2: Нет.
0: А вот вы зря. Там 72 выдающихся французских ученых и инженера выгравировано. Причем он не сам поднялся и накорябал. Фуко, знаете, был здесь. Нет. Все санкционировано. Успеем последнее. В этот день родилась актриса Грета Гарбо. И ее портрет есть на купюре в Норвегии. Все верно?
1: Интересное дело. Норвегия, Грета Гарбо.
2: Да,
1: ну, нет. Тогда вот тут вот нет.
0: Я вообще выделял как мог нужные слова. Думаю, обратить или не обратить на них внимание. Давайте так. Есть она на купюре, но родилась Грета Гарбо в Стокгольме, так что на шведских кронах ее, соответственно, изобразили.
1: Ах, как хорошо шли, Татьяна, вы поначалу. Только именинники вас и подвели.
0: Вообще выкосили.
1: Да, понимаешь? Ну ладно, 6 правильных ответов.
0: Ой,
1: 6
0: хорошо.
1: С плюсом такой ваш результат. Достаточно ли будет этого для того, чтобы заполучить наш приз, узнаем через час.
0: Это точно, но на связи пока оставайтесь, потому что за эфиром еще очень хочется по традиции с вами поболтать.
1: Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый большой магазин на Челюскинцев, 26/1. «Мясорубка» – один из лидеров в своей сфере. Регулярные поставки охлажденной свинины, говядины и баранины. Уникальный шкаф для сухого вызревания, в котором доходит премиальная говяжья отруба. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
4: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Для начала про символизм. Катерина, немножечко отложим твой выпуск новостей. Но так не бывает просто. У нас только что звучало в завершении предыдущего музыкального часа композиция, которая называется «Цен». Ну, что в переводе с английского означает 10. И в скобочках у этой композиции еще подписано, как ты можешь сама сейчас видеть.
3: Да, вижу.
2: Get back up. Ну, в смысле, что встать на ноги. Что, собственно, и сделала Катя Новикова из-за своего эфирного компьютера. Поднялась и принесла себя к нам в нашу студию, чтобы в 10, в 10 часов рассказать последние новости, которые есть на этой неделе.
3: Ты посмотри, как все складывается. Налейте чай себе, послушайте новости,
2: друзья.
3: У нас
2: новые традиции, да, на 104.5.
3: Спонсор выпуска новостей. ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магниторезонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. Так, начнем с кинотеатра «Мурманск», потому как его могут переформатировать из-за небольшой посещаемости. Это все мы продолжаем разбирать пресс-конференцию главы города Ивана Лебедева. Для журналистов он ее провел, и есть еще о чем рассказать.
2: Я думаю, нам еще и на следующей неделе останется,
3: Да, в общем, посещаемость кинотеатра «Мурманск» довольно низкая, сказал мэр. Из-за этого рассматривается вопрос обновления формата. Рассматриваются разные варианты, пока каких-то глобальных изменений не предполагается, но ищут разные варианты, как использовать эту большую площадку. Потому что зал, все-таки, говорят, прекрасный. К сожалению, прекрасный зал не загружен, не заполнен на 100%. И, говорит Иван Лебедев, уже центр притяжения молодежи у нас есть. Как ты думаешь, что имеется в виду?
2: Да, какой-то торговый центр?
3: Центр притяжения молодежи, у меня тоже такая ассоциация. Но я думаю, в данном контексте это, наверное, центр родина.
2: От главы города, да, звучало бы.
3: Да, да. Но вот центр притяжения молодежи теперь у нас... как это, центр развития родина.
2: Ну,
3: поэтому,
2: хоть бы.
3: Вот да, с такой точки зрения здание кинотеатра не рассматривается, уже отметаем этот вариант. Но разные варианты все-таки продумывают, как можно использовать кинотеатр «Мурманск». Напомню, друзья, 1 июня кинотеатр «Мурманск» закрылся на ремонт.
2: Ты знаешь, был я на этой площадке, как, наверное, собственно, и ты не только на кинопоказах, но еще и на всяких концертных мероприятиях. Одно время к нам активно именно туда возили всякие разные стендап и импровизацию. И вот в эти времена как раз-таки площадка набивалась вообще только так. Еще если учитывать кусачую стоимость билетов, я думаю, что неплохо должна была эта локация-то окупиться.
3: Слушай, последний раз как в кинотеатре я была там в новогодние праздники, как раз-таки Буратино мы ездили туда смотреть.
2: И здесь она это воткнула.
3: А что, мне Буратино понравился, между прочим. И я что хочу тебе сказать, просто очень крутой, конечно, зал, и мне нравится экран в кинотеатре «Мурманск», но
2: тут
3: как будто бы, знаете, хочется уже его немножечко протереть, как экран смартфона, когда он запотел. Немножко тусклая картинка, но ты знаешь, подобный эффект я увидела и когда мы смотрели буквально в начале месяца «Человека-паука».
2: А там в другом история,
3: там другом
2: Катерин,
3: история.
2: Да.
3: Ну, в общем, есть вопросики. А что касается кинотеатра «Мурманск», тоже любопытная ситуация. В этом году, из года в год к нам приезжает блогер, писательница Ольга Савельева, и мы с девчонками из нашего Power-отдела рекламного ходим на ее выступление. И тут смотрю я афишу. Оказывается, она в этом году тоже приедет в Мурманск, запланирован у нее спектакль на сцене кинотеатра «Мурманск». И тут возникли вопросики. Да, выступление где-то в середине октября.
2: Может, она
3: я
2: не
3: думаю,
2: знает,
3: как-то
2: что...
3: странно.
2: Ремонт?
3: Как-то странно. Вроде кинотеатр на ремонт закрыт. Какое выступление?
2: Ты знаешь, может быть, она хотела и серии «Приеду, на месте разберемся с площадкой».
3: Я понимаю, да. Ну, в общем, надо эту информацию поточнее узнать, но так или иначе, с 1 июня кинотеатр «Мурманск» не работает. Рассматривают варианты его дальнейшего использования.
2: Главное, чтобы не магазин.
3: Хоть бы, хоть бы. В Мурманске продолжается работа по реконструкции мемориала защитникам Советского Заполярья. Речь идет о памятнике Алёше. И вот также глава города наш сообщил, что ни о каких заморозках или перерывах работ на зиму речи не идет. Все работы будут проводиться круглогодично. На данный момент активно ведутся еще пока демонтажные работы. Подрядчику пришлось провести дополнительные изыскания. Проект предполагает глубокую проработку технических деталей перед переходом к основным этапам реставрации, реконструкции самого монумента. Ну и в частности привлечены также специалисты из Волгограда. Даже потому, когда это связано со спецификой восстановления восстановления подобных масштабных проектов. Напомню, в Волгограде находится у нас какой монумент?
2: Родина Мать. И, кстати, если мы говорим про Волгоград, да, вот высота именно монумента во всей России выше нашего Алёши, только, собственно, Родина Мать. Выше нет ничего.
3: Да, ожидается, что вот весь этот собранный опыт позволит минимизировать риски при эксплуатации памятника после завершения работ. В общем, привлечены дополнительные специалисты.
2: Напоминаем, что не так давно, несколько лет назад, памятнику Алёше исполнилось 50 лет ровно, и за это время капитально его ни разу в порядок не приводили. Так что настало время, как всегда, рассчитываем на то, что ничего дополнительно у нас не выявится, и сроки не будут у нас затягиваться и откладываться по понятным причинам, но вот таких вот неожиданностей не хотелось бы.
3: Ну, что касается этого мемориала, там, конечно, запланированы довольно масштабные работы, не только, да, сама фигура, так сказать, солдата, будут приводить ее в порядок, там, герметизировать швы и так далее, но и прямо там новые, будут разбивать, так сказать, новую территорию, новые даже объекты могут появиться, но если это вам любопытно, конечно, можно все эти планы найти в социальных сетях, в том числе план реконструкции территории памятника Алёши.
2: В любом случае, да, ветер будет дуть там по-прежнему.
3: Да, да, это без изменений. Что еще хочется рассказать? Давайте про теплые остановки. Все-таки зима не за горами, а теплые остановки продолжат устанавливать в нашем городе. Да, новые комплексы появятся в следующем году. И все остановочные комплексы будут заменены на участках ремонта. То есть где-то будут ремонтировать дорогу и, соответственно, тротуар. И потом там будут устанавливать новые современные остановочные комплексы с онлайн-табло. В этом году, напомню, в Мурманске обновлены дорожные покрытия на 50 участках. Ну, а что касается объема работы на следующий, 27-й год, то он будет определен позже. Но глава города все-таки заявил, что теплые остановки продолжат устанавливать.
2: А ты знаешь, вот именно вот эти самые электронные табло, про которые ты сказала, вообще мало того, что они работают адекватно, но в том смысле, что показывают реальное время.
3: Ну, за редким исключением, когда, например, вот сильные морозы были там немножко, наверное, электроника шалила. Помню такие моменты. Ну ты не встречался, но у меня была такая история.
2: Не заставал при условии, что я очень долгие годы ездил из центра города в дальнюю Первомайку на работу, поэтому транспортом нашим пользовался вообще круглогодично, и не только в теплые сезоны могу тебе эту информацию рассказать. Я просто, как и многие из нас, Екатерина, активно путешествую по России, что и тебе, собственно, каждый раз рекомендую делать при любом удобном случае.
3: Я тебя побью за эфиром уже за эти слова.
2: Я как-нибудь хочу тебя, понимаешь, все-таки смотивировать, чтобы
3: да ты куда-нибудь отправился. Да я уже знаешь, где везде побывала.
2: Давай, стоп новости, давай, рассказывай.
3: Нет, ни в коем случае, мы слушаем тебя.
2: Так вот, к разговору, да, про путешествие по России. Приезжаешь в какой-то другой город и по привычке смотришь, что там у тебя сзади на остановочном комплексе, а там, ну, максимум реклама и листовки. И вот тут-то
3: начинаешь, даже в Петербурге не везде.
2: И начинаешь теряться, да. Так что это суперудобная вещь. За нее прям вот вообще отдельное спасибо, что можно особенно в мороз не доставать смартфон, в приложении не смотреть, где там твой долгожданный транспорт, а взять, посмотреть на экран и по нему понять, что на скамеечку лучше не садиться.
3: Не садиться, ну да. Так, еще одна новость, совершенно неожиданная, об этом вроде как речи не шло, но тем не менее заговорили. Бассейн для тренировок по зимнему плаванию откроют на Семеновском озере в Мурманске.
2: Тупо прорубь, я правильно понимаю?
3: Бассейн для тренировок. Об этом заявила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова в съемочной группе МГТРК «Мурман». В этом году рядом с новым домиком моржей, напомню, он находится на противоположной стороне озера, на противоположной стороне старого домика моржей, будет оборудован 25-метровый понтонный бассейн, чтобы наши спортсмены могли профессионально готовиться к соревнованиям. 25 метров дорожка, как я уже сказала. Соревнуются они на этой дистанции и на статусных мероприятиях, поэтому совместно с администрацией города будут подготавливать эту локацию. И, да, что еще хочу сказать, понтонный бассейн, и серьезно, чтобы могли все спортсмены готовиться к соревнованиям. Напомню, что первый в стране официальный чемпионат России по зимнему плаванию состоялся в Мурманске. Произошло это в 2025 году. И даже Моисеев там был комментатором.
2: Ну, давай так, так. И, естественно, Моисеев был там.
3: А мы, кстати говоря, смотрели онлайн-трансляцию прямо здесь, на рабочих местах.
2: Нам зачем морозить-то себя так, конечно.
3: Ну, вот я к тому, что трансляция тоже была классно организована.
2: Это точно даже знают тех людей, которые у нас ее в Мурманске делают. Ты знаешь, вот нас обычно восхищает то, что мы не понимаем, как это вообще сделано в принципе. И вот если мы говорим про моржей, а особенно про зимнее плавание, для меня вот вообще недоступно это понимание. Видел однажды еще ролик, где наши представители Мурманского «Что, где, когда» играют, собственно, сидящие в проруби в эти самые интеллектуальные вопросы. И, понимаешь, мотивация за минуту найти верный ответ, она чрезвычайно повышается.
3: Ну, там голова в тепле, все нормально.
2: И очень быстро соображают люди, сразу же вообще. Так что, действительно, знаешь, работает, судя по всему, есть в этом какой-то профит. Но я в восторге, правда,
3: от того, на что
2: способен человеческий организм. И еще и новости, то, что мы поощряем абсолютно наш вид спорта. Чем нам еще, как говорится, здесь в апреле
3: Странно, что только сейчас, да. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4. 8-8. 4-4-2.
4: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
5: Катя Новикова и Сергей Сачков.
4: Двое против сна.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вараханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и блюда ресторанного уровня. Кольский 51/8.
2: Я сейчас снова за окно посмотрел, и вспомнилась мне игра, которая называется «Heavy Rain». Ты, понятное дело, про такую даже и не слышала. В общем,
1: я нахмурила брови.
2: Да, смысл ее был в том, что там у тебя в процессе продвижения по сюжету повышается уровень воды в городе. Вот тебе за это время нужно успеть все-все-все свои дела сделать и выйти победителем.
1: Наводнение, понятно, в Петербурге.
2: У нас, да, Катерин, я понимаю, тебе нужно примеры через это все время приводить. Да, конечно. У нас в Мурманске все откладывается, завершение дождя, потому что если посмотреть на прогноз погоды прямо сейчас, то говорят нам, что слабый дождь закончится около 18:00.
1: Короче, ничего хорошего сегодня не ждите.
2: При этом я смотрел какое-то время назад, говорили, в 3 часа точно
1: вот,
2: все.
1: Вот, все. Нет, дождь продолжится в течение сегодняшнего дня. Не исключено, что в 18 он тоже не закончится.
2: Абсолютно точно.
1: Но нужно порадоваться за завтрашний день. А, смотри-ка, уже и там дождь нарисовался.
2: Ну, ночь.
1: Правда, в ночь с субботы на воскресенье.
2: Да, это совсем другой разговор. Надеюсь, что не испортит нашу завтрашнюю субботу. Я потому что навострил свои планы вообще максимально уже. Неважно, я просто заточил
1: молчу.
2: Да, до какого-то оптимального состояния, чтобы дома не находиться. Завтра у нас плюс 11 градусов. Обещают пока никакого дождя. И даже солнышко кое по каким прогнозам тоже нас будет сопровождать. Ну а сегодня мы в резиновых сапогах, дождевиках, зонтиками. В общем, кто как дождь у нас в Мурманске переживает.
1: Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Свежая рыба и премиальные морепродукты, полуфабрикаты, натуральные специи, ручная разделка и шоковая заморозка. Красивый и вкусный ужин ресторанного уровня без долгой подготовки. Собственное производство качественно, просто полезно и вкусно. «Шеф-Порт» – там, где рыба становится искусством. Кольский 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт Мурман».
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio. Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
1: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377-077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
2: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
5: Кто к нам со сном придет, тот без сна и уйдет. Двое против.

0: Народная техно.
1: Спонсор рубрики ИП «Шепетько» Денис Михайлович. Новый современный магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Как говорится у нас на чистом и русском языке, фьючер is coming, Екатерина.
1: Да, тут хорошо, но фьючер так фьючер.
2: Дело в том, что в поездах РЖД совсем скоро будет работать первый в мире робот-проводник.
1: А нарядный-то какой этот робот. Он в жилетке, красное, РЖД написано сбоку.
2: Это самое важное. По словам главы РЖД, робот уже прошел испытания в реальных условиях, и экспериментальный рейс состоялся на высокоскоростном поезде «Сапсан».
1: Ну, я не знаю, где же будут эти женщины, которые будут предлагать чай,
2: молодец,
1: обсуждать с тобой всякие новости, поговорить, полялякать.
2: Кто тебе лотерейки будет предлагать?
1: Ну, да, до сих пор
2: кто предлагают,
1: тебя убедил,
2: что тебе нужна лотерейка?
1: Да. Где, когда? Почему людей работы лишают эти роботы, я не понимаю.
2: Кто разбудит тебя, и ты когда скажешь, можно ли...
1: Разбудит тебя.
2: Я поеду дальше, тебе скажу, до Саранска дотянем.
1: Так будильник разбудит.
2: Переходи в мою купе. Где все эти женщины?
1: Я не знаю.
2: Кто торговать будет? Ладно.
1: Я не хочу встретиться с таким
2: абсолютно
1: вот,
2: верно,
1: с такой вот машиной.
2: Это знаешь, ну мы, конечно, не лудиты с тобой, которые были против машин в 16 веке. Но ты знаешь, человечность терять не хотелось бы. Ну, ничего не понятно, кстати, а когда заработают эти самые роботы на полноценных маршрутах, пока только испытания проводятся. Может быть, пускай ими и ограничится.
1: Первый в мире медицинский автомобиль на солнечной энергии отправили в Кению. Студенты-инженеры из технологического университета Эйндховена представили вот этот прототип мобильного медицинского пункта. И вообще на сегодняшний день примерно миллиард человек на планете живет в зонах без электросетей. И к тому же, конечно, туда добраться вообще по бездорожью практически невозможно. Так вот, использование солнечной энергии должно помочь решить такую проблему. Солнечные панели размещены на крыше и на выдвижных стойках этого автомобиля. Все электрические контакты расположены позади панели. Ну, в общем, не буду я это дальше, значит, подробности рассказывать. В общем, солнечный свет охватывает весь автомобиль.
2: Если вдруг нас слушают в Эйндховене, то не обязательно в Кению.
1: Ну, может, их, да?
2: И в Мурмаши тоже можно, в принципе, да, и просто в Мурманск пару машин подкинуть, да, если
1: ну,
2: честно,
1: ты знаешь,
2: не отказались
1: довольно симпатично
2: бы
1: выглядит этот автомобиль.
2: Да,
1: он такой очень современный, да, он еще и, смотри, как так вот раскладывается и в палатку превращается.
2: В отличие от робота-проводника.
1: Настоящий тоже робот, но не проводник.
2: Новость, которая, может быть, нас с тобой заинтересует. Дело в том, что компания, которая называется Octava DM, что уже интересно, представила новый микрофон под названием Echo, рассчитанный на музыкантов, блогеров и прочих создателей контента.
1: Так, и в чем там история?
2: В микрофоне установлен, как они сами пишут, динамический капсюль. Капсюль, да. Собственные разработки, по словам производителя, полностью этот микрофон создается и выпускается в Туле. Вот непонятно, в Тулу откуда приехали все эти запчасти
1: как
2: и
1: попали
2: микросхемы. Да, здесь, конечно, тишина. Корпус Эхо получил дизайн, переосмысляющий внешний вид тульского микрофона МК-13М,
1: да,
2: созданного в 70-е годы. Вот, понимаешь, вот чем славилась советская промышленность. Эти яркие, броские, запоминающиеся названия. Давайте еще раз. МК-13М. Тоже сразу прямо на ухо на ваше ложится. В общем, производитель позиционирует новинку как решение для студийной записи, для выступлений, стримов, создания видеоконтента. Но самое главное, ты посмотри, как он выглядит. Как будто лично Абатинский с Магомаем,
1: вот
2: понимаешь,
1: да,
2: в него напили.
1: Ретро, еще и с таким приятным светом или отцветом. Это, наверное, просто такая фотография.
2: Ты не в микрофон сейчас говоришь, ты понимаешь, да?
1: Да, я понимаю, я отошла от нашего оранжевого микрофона, как-то он мне все-таки более привычен.
2: Это точно. Но у нас же есть компания еще «Союз», которая производит тоже микрофоны у нас в России, и стоят они, тебе так скажу, вообще. Да, это правда, но выглядит все так же стильно. Вот с чем, а с дизайном, конечно, полный порядок. Это чистая правда.
1: Ученые технологического университета Челмса и в Швейцарии находится этот университет, разработали новый тип биоматериала, созданный на основе переработанных дрожжей, друзья, из дрожжей уже строят. Подходит. Да, ключевая особенность заключается в том, что этот материал подходит для 3D-печати, может использоваться для создания архитектурных, интерьерных элементов, которые вот могут потом потенциально строительный материал это и заменить. В отличие от пластика, штукатурки и синтетических композитов, новый материал разрабатывается как полностью биоразлагаемое и ресурсоснабжающее решение. В общем, интерактивные дрожжи позже. Так об этом что? Сообщают в статье.
2: Это я тебе сказала, это описание.
1: Я не знаю в сочетании. Ну, в общем, тоже подробности опустим. Ключевое преимущество все-таки разработки в экологичности и низком энергопотреблении.
2: Пусть живут в своем выдуманном мире. Спонсор рубрики «Мясорубка». Открылся новый современный магазин на Челюскинцев 26/1. Огромный ассортимент, отборное охлажденное мясо. Попробуйте новинки. Фирменную тушенку, новые виды шашлыка, мясные чипсы, колбасы и купаты. Для тех, кто ценит время, огромный выбор салатов, кулинарии, полуфабрикатов ручной лепки. Группа ВКонтакте «Мясорубка».
0: Народная техно.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику, анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом.
4: Для лиц старше 12 лет.
0: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу.
5: Катя Новикова и Сергей Сачков.
0: Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ИП Шепетько Денис Михайлович – самый большой магазин «Мясорубка» на Челюскинцев 26/1.
2: Выясняем, кому же достанется завершающий приз нашего утреннего шоу на этой неделе. Разыгрываем любой полуфабрикат на сумму 500 рублей в магазине «Мясорубка». Узнаем сейчас, с кем будем играть в этом часе. Доброе утро.
1: Алло, как вас зовут?
3: Доброе утро, Татьяна.
2: Здравствуйте, Татьяна. Мне кажется, она еще раз решила позвонить, чтобы наверняка выиграть. У нас просто игрок наш по номерам один тоже была Татьяна.
1: Да.
2: Девичьи битвы продолжаются у нас здесь на 104.5. На такие мы прям согласны. Татьяна, напоминаем прямо сейчас, что будет у нас происходить. Мы вам про события сегодняшнего дня, про 18 сентября. А вы нам да или нет, в зависимости от того, считаете вы правдой то, что мы рассказываем, или какой-то глупостью. Да, здесь прям так можно немножко даже обзываться на ваших ведущих, как на плиту периодически.
1: Ладно, давайте просто посмеемся и хорошо проведем
2: две минуты. Это точно. Желаю вам удачи. Погнали. Кумоха осенняя. По народному календарю сегодня нельзя оставлять дом неубранным. Верите в такую примету?
3: Да.
2: Правильно делаете, иначе в жилище надолго поселятся болезни. Ну, Екатерина.
1: Не надо.
2: 18 сентября – Всемирный день мониторинга воды. И вместе с нашим Байкалом чистейшим водоемом мира называют озеро пяти цветков. Может такое быть?
3: Да.
2: И правильно делаете, да, что соглашаетесь, вода в нем настолько чистая, что на дне можно рассмотреть стволы упавших деревьев.
1: Понятно.
2: Северный вопрос для вас в этот день. На Кольскую базу Академии наук приехали писатель Алексей Толстой и академик Вернадский.
1: Вот это да.
2: Это чистая правда, так. Если что. А объединил их при этом Менделеев. Верите в такое?

0: правильно, да, тоже делайте СНО, вот потому что люди. В то время проходила экскурсионная программа Менделеевского съезда. 428 лет назад в Бастилию переведен таинственный узник, известный как Железная маска. Под маской в разное время прятались Ди Каприо и Харатьян. Помните такие фильмы?
1: Да.
0: Харатьян играл как раз-таки в одном из мушкетеров эту самую железную маску.
2: Я
0: а вот Леонардо. А вот Леонардо уже был человек
2: вот
0: в железной маске.
2: Несколько раз смотрела, да.
0: Прям так и назывался. 1932 год, образована Саудовская Аравия. Но никто до сих пор не знает ее точной площади. Да или нет?
2: Саудовская Аравия.
0: Национальные границы королевства четко не определены, поэтому здесь вопрос остается открытым. 26 лет назад Мадонна выпустила свой альбом Music, и именно там она предстает в образе ковбоя с гитарой. Помните такое? Соглашайтесь.
1: Да.
0: Спасибо большое. И на обложке, это и в клипах плюс. Все это родео у нее там происходит.
2: Да.
0: 206 лет со дня рождения создателя именного маятника Жанна Фуко. Его имя носит кратер на Венере. Все правильно?
2: Фуко на Венере.
0: Да ну нет. Ну, кратер Фуко есть, конечно. На Луне все это дело происходит. И давайте последний вопрос.
2: Давайте.
0: Я не то чтобы нагнетаю, но он просто решающий сейчас. Как ответите, так у нас и завершится игра. Если отвечаете верно, тогда приз достается вам. А если ошибаетесь, тогда он уходит тоже Татьяне, но под номером 1. В этот день родилась актриса Грета Гарбо, и у российской рок-группы Крематорий есть про нее песня. Да или нет?
1: Да.
2: Есть.
0: Из альбома «Гигантомания», а у вас теперь
2: такая
0: есть приз
2: песня
0: от мясорубки, и наши аплодисменты.
2: Да, вот так вот закончилась наша пятница.
0: Ну,
2: Татьяна победила.
0: Татьяна победила Татьяну, договаривает до конца. Мы вас поздравляем, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Катерина будет, немножко она разбавила вашу женскую компанию, конечно, рассказывает за эфиром, как приз заполучить. Но от Татьяны, которую мы играли ровно час назад, мы сильно не расстраиваемся, Татьяна, потому что на следующей неделе приоткроем немножко завесу. У нас
2: розыгрыш от мясорубки продолжится?
0: Абсолютно.
2: Да ладно?
0: Верно. Так что звоните, дозванивайтесь и получайте абсолютно классные призы.
2: Спонсор рубрики «Мясорубка» открыла свой большой магазин на Челюскинцев 26/1. Собственное производство. Сами коптят мясо, делают колбасы, варят тушенку. Всегда в наличии костромские сыры, вологодская молочка и свежий лавозерский хлеб на закваске. Мясо нарежут прямо при вас. А если что-то не понравится, вернут деньги или обменяют товар. ВКонтакте «Мясорубка».
3: Фактомат.

0: дня. Вот не хочу даже узнавать, что у нас там еще по праздникам в сегодняшнем 18 сентября. Самое главное для меня, надеюсь, что и для вас тоже, что завершается на этой неделе прям наконец-то. Вот с такими ощущениями я из нее выныриваю, честное слово.
1: Серьезно?
0: Рабочая неделя.
1: Для меня как-то она быстро пролетела.
0: Я прям как манну жду эти самые выходные, поэтому пускай у вас будет как в треке, который у нас завершает наше сегодняшнее утреннее шоу. Another Friday Night, как говорится.
1: Именно в такой интонации.
0: Абсолютно верно. Ну, чтобы не как обычно вы проводили пятницу, а что-то новое и вам приятное, самое главное, обязательно взяли, да, попробовали, почему бы и да. Мне кажется, по таким девизам пускай на эти выходные у нас и проходят. Все, мы нашу смену завершили, утренние ведущие к вам вернутся только в понедельник. Это будут снова Катя Новикова.
1: И Сергей Сачков, я спасибо, что дал мне слово. Все, хороших выходных, всем пока.
0: Это все, что ты хотел сказать?
1: Разумеется.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал». Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Спрос на электрокары взлетел на 166%. Эксперты портала «Дром» оценили продажи подержанных электромобилей, гибридов и дизельных машин минувшим летом. В годовом выражении электрокары прибавили 166%, гибриды – 22%, а дизельные автомобили – 17%. Хотя доля трех видов этих машин в целом на вторичном рынке невелика – лишь 10%. Внутри же этой группы 61% пришелся на дизельные модели, 33% на гибриды, 5% на электромобили. Среди электричек лидировал Nissan Leaf с долей 62%. Продажи модели выросли за год в 2.5 раза, а средняя цена поднялась на четверть, до 922 тысяч рублей. Чаще россияне выбирали автомобили 11-14 годов выпусков. Второе место среди электромобилей занял Zeekr 001, продажи которого увеличились за год на 150%. Средняя стоимость машины выросла на 11%, до 5 400 тысяч рублей. Наиболее востребованными были экземпляры 23-го года выпуска. Отечественный Эволют iPro впервые вошел в тройку лидеров, показав 7-кратный рост продаж. Средняя цена модели поднялась на 10%, до 1 300 000 рублей. При этом россияне чаще выбирали машины 23-го года выпуска.
0: Акселератор.
3: Производство легковых автомобилей в этом году вырастет. Российские заводы могут выпустить до 800 тысяч легковых машин в этом году. Это на 19% больше, чем годом ранее. Такой оптимистичный прогноз дали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, связывая рост с нормализацией складских запасов, расширением сборки китайских моделей под новыми брендами и постепенным замещением импорта. Базовый сценарий выглядит скромнее – 700 тысяч автомобилей. Аналитики допускают и пессимистичный вариант – 600 тысяч штук. Однако большинство сходятся во мнении, что положительная динамика сохранится. Почти половину объема обеспечат традиционные «Лада» и «УАЗ». Остальное придется на китайские марки и автомобили, выпускаемые по их технологиям под российскими именами. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор.
4: Your number one hit music station.
5: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
4: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
5: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
6: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Radio.
0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
7: Be Miller, Drunk Enough.

0: Советов.
1: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
2: 104.5 FM.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53 строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венге на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта – производственная компания «Венге Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую свенги мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: The best music. Radio station 104.5 FM.

0: Get ready. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Уже и Donnell next to me.

0: Реклама. Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
1: Рогозерская, 34А.
0: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: You're listening to the best music radio station.
4: Power Hit Radio.

0: Fresh Music.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области открылись избирательные участки. По всей стране начались выборы депутатов в Государственную Думу. В Мурманской области с 8 утра открыты 404 избирательных участка. Северянам также предстоит определить состав регионального парламента. Первый день голосования завершится в 20 часов. Выборы продлятся до 20 сентября включительно. Избирательные участки будут работать все три дня с 8 утра до 20 часов. В Мурманской области продолжается модернизация объектов водоснабжения. Износ коммунальных сетей остается высоким. Как пояснили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ, в 2026 году в области реализуются три приоритетных проекта в сфере водоснабжения – в Мурманске и в Кольском округе. Планируют заменить более 14 километров трубопроводов. В Кольском округе капитально отремонтируют водовод между Междуречьем и Мишуково, износ которого достигает 100%. В Мурманске обновят изношенные водоводы на Кольском проспекте и Нижнеростинском шоссе. А на улице Шабалина прокладка новых сетей позволит подключить к ресурсу новые многоквартирные дома, сообщает «Мурманский вестник». В Мурманске временно закрыли проходы возле гостиницы «Меридиан» в связи с работами по благоустройству территории. Проход закрыт с вечера 17 сентября до 19 сентября включительно. Об этом сообщили в администрации города. Недоступен проход со стороны двора гостиницы «Меридиан», а также проход от проспекта Ленина до улицы Ленинградской вдоль гостиницы. Бассейн для тренировок по зимнему плаванию откроют на Семеновском озере. Как сообщила министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, в этом году рядом с новым домиком моржей будет оборудован 25-метровый понтонный бассейн, чтобы наши спортсмены могли профессионально готовиться к стартам. Напомню, первый в стране официальный чемпионат России по зимнему плаванию состоялся в Мурманске в 2025 году. Сборная нашего региона заняла в нем второе место в общекомандном зачете. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
1: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4-1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Powerhit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. New and fresh music. 104.5 FM.
6: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
7: Глен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Аппарат, мама рада, охраняет нас армата.
2: Дом, имущество и люди — в безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
6: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geelyomega.ru.
7: Power Hit Radio.

0: Fresh Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
3: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
4: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
5: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
1: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1. Телефон 60 40 60. Группа ВКонтакте «Один маникюрная».
6: Turn me on. On Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5

еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
1: BLG. Надежность в движении.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Анархит-радио» 488-442.
5: Your number one hit music station. Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс» Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали!
2: Geely EX5 Hybrid. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Hybrid. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Hybrid. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37 077 или на сайте geelyomega.ru.
3: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
4: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
3: Компания «Консультант ИТС».
5: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
3: Партнер проекта «Произведение». Производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
5: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Power Hit Radio 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
2: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7500-128-20.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод. Оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
7: Your number one.
8: Heat Radio.
9: Check this out.
10: Power Hit Radio.

Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку. Power Test.

0: Мы слышали эту песню много раз, но с удовольствием послушаем еще. Встречайте на 104.5. Вечный хит.
1: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
2: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Новости 51-го региона.
3: Добрый день, на 104.5 «Время новостей» у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске и Североморске модернизируют 4 ЛЭП в 2026 году. Об этом стало известно на встрече губернатора Андрея Чибиса и генерального директора Россети Северо-Запад Вячеслава Тарсунова. На ремонт и развитие энергокомплекса региона компания направит более 3 миллиардов рублей. В регионе уже отремонтировали 143 километра ЛЭП, заменили 207 опор и установили почти 4000 изоляторов. Для защиты линий от последствий непогоды энергетики также смонтируют системы плавки гололеда и закупят вездеходы. Кроме того, Россети Северо-Запад приобрели беспилотники, которые будут использовать для удаления льда с проводов. Напомню, в январе этого года под Мурманском произошла масштабная авария, обрушились несколько опор ЛЭП без электроснабжения, остались часть Мурманска и Североморск. В Мурманске ищут подрядчика для ремонта плавательного бассейна. На сайте госзакупок снова опубликован тендер на капитальный ремонт бассейна на улице Челюскинцев. На ремонт выделены 1 миллиард 200 миллионов рублей. Запланирован ремонт конструкции зданий и кровли, устройство новых перегородок и замена подпорных стен и отмостки, а также ремонт входных групп и наружных инженерных сетей. Как сообщает издание «Северпост», все работы должны быть проведены в срок с 25 ноября 2026 года по 30 ноября 2027 года. В Мурманске на базе филиала Дворца культуры «Судоремонтник» начал работу детский культурно-просветительский центр «Роста». Название расшифровывается как «Развитие, общение, спорт, творчество, активность». Это уже 7-й центр из тех, что открылись в Мурманской области в этом году в рамках национального проекта «Семья» и народной программы. На создание каждого направлено по 4 миллиона рублей из федерального, областного, местных бюджетов. Министр культуры Мурманской области Ольга Обухова отметила, что наш регион стал одним из первых, где появились такие центры. Всего до 2030 года в России будет создано порядка 1500 центров роста. У нас таких 7 – от Мурманска и Североморска до Полярного, Тулумы и Ревды. Мурманский областной театр «Кукол» открыл 94-й сезон. Юные театралы увидели спектакль «Легенды полярной ночи». Постановка рассказывает о культуре народов Крайнего Севера. В этом году в театре 6 молодых артистов. Все они выпускники Екатеринбургского театрального института. Уже 25 сентября артисты представят на сцене театра премьеру спектакль «Город мастеров». Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16.00.
1: Если села батарейка, Power Yo.

0: Пауэр Юдэй, 3 часа нашего свободного общения. Еще это возможность поздравить близкого человека или коллегу с днем рождения. Ну, вдруг этот праздник именно сегодня. Можно передать привет, поделиться планами на выходные, чем-то похвастаться. Главное, заказать в качестве подарка себе или тому, кто дорог, песню из фонотеки Пауэр Хит Радио. Последний день рабочей недели. Еще один прекрасный день сентября. Кстати, в финальном части у нас будет розыгрыш, призы достойные. Так что вопросов слушать или не слушать Пауэр Юдэй нет и быть не может. Меня зовут Мария Фрейман. Начинаем наш эфир. Сообщения присылайте через сайт или наше приложение.
1: Если выжат как лимон,

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day.
2: Смех продлевает жизнь. В Мурманске стало больше поводов для смеха и отличного настроения.
3: Мурманский областной театр комедии и сатиры впервые открыл свои двери.
2: «Муткис» начинает первый сезон и приглашает на яркие, искрометные премьеры на сцене Никольского районного центра культуры «Ханума» и «Здравствуйте, я ваша тетка». Выбирайте спектакль по душе, а лучше приходите на оба. Подробности ВКонтакте «Муткис». Телефон 7497.
3: Для лиц старше 12 лет.
0: «Джили Сити Рэй». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
4: «Джили Сити Рэй» – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров «Териберки». В Мурманске за окном к этому часу около 9 градусов тепла. Ветер северный, но не сильный. Да, порывы всего лишь до 9 метров в секунду. И завтра, 19 сентября, на территории региона ожидается облачная с прояснениями погоды. Местами возможен дождь. Ветер будет южным, умеренным. В ночные часы температура воздуха будет от 2 до 7 градусов тепла. Местами заморозки. Столбик термометра опустится до минус 2. А вот днем воздух прогреется все еще до 12. В столице Кольского Заполярья тоже облачно, но с прояснениями. Временами возможен небольшой дождь. Ветер теплый, умеренный. Ночью плюс 4-6, днем от 8 до 10 градусов выше 0. Обновляю следующий наш погодный сайт, чтобы уточнить, когда же вот эта переменная облачность, когда нам посветит солнце. Ну, если вы ранняя пташка, то вполне его застанете ориентировочно вот с 6 до 10-11 утра в первой половине дня, а потом уйдем в облачность. Ну, ладно, хотя бы так. Итак, сейчас за окном в городе плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба и купить магнит, а потом вернуться домой, услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить. Морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур», ОГРН 12-551-400-2211, Мурманск, Достоевского 12, офис 5.
0: Power Yoday. Твоя беспроводная зарядка.

слушать будем Мишу Миллер, правда, в этой композиции «Сердце страдающее», потому что любовь-то несчастная и не такое радостное сердце, как у Анны сегодня.

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Сила твоего дня.
2: РЖД «Медицина Мурманск» приглашает на качественную диагностику. Анализы в день обращения, любые виды медкомиссий, инструментальные исследования, УЗИ, ФГДС, рентген, маммография, флюорография, ЭЭГ, ЭКГ. 566-899, Челюскинцев, 4/1. Медицинские услуги. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10. wood-eco.com.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

Автохит. Спонсор рубрики ООО «Статус», станция технического обслуживания «Автопорт», 78-51-50, Рогозерская, 20. В рубрике «Автохит» у нас Лемар, британский исполнитель, трек 2004 года. «Если бы справедливость существовала». Так называется песня, наверняка вам знакома, классический соул. «Если бы справедливость существовала, то я был бы твоим мужчиной, а ты была бы моей, но, увы, ты обручена с другим и...» Заметьте, это не залог счастья. Нет, подумай еще как следует, и если примешь другое решение, то вот он я. Вот такая история. Лемар сетует на отсутствие справедливости в этом мире.

«Ты будешь моей, детка». Автохит на 104.5 «Лимара», его гимн любви вопреки всем обстоятельствам. Спонсор рубрики станции технического обслуживания «Автопорт», сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развалсхождение, гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50.

0: Реклама. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
4: Power Hyundai.
0: Сила твоего дня.
1: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Мурман.ру.
0: Power Hyundai.

Руслан поделился с нами тем, что подходит к концу его отпуск, и послезавтра ему уже выходить на смену, но, как ни странно, я совсем не против. Это значит только одно, что отдохнули очень хорошо. Я, когда выхожу на работу после отпуска, как правило, туплю полдня, это точно пытаюсь вспомнить и все пароли и тому подобные вещи. Всем мурманчанам наш слушатель желает оторваться на этих выходных по полной программе. Ну и будем слушать замечательный трек «Позитивный». Открой свое сердце всему интересному, новому, красивому.

миру сердце — это просто чудо какое-то чудесное. Ты не только влюблен в других людей, в жизнь, но и пытаешься создать что-то красивое, что-то сотворить. Такое, кстати, для таких творцов, которым до 14 лет, мы запустили конкурс «Я рисую свенги мебель». И в сентябре его первый этап, и он уже идет, но можно подключиться в любой день вот к нашему такому рисовальному художественному марафону. В этом месяце мы принимаем работы на тему «Любимый Мурманск». И еще раз напомню, что в конкурсе могут участвовать дети до 14 лет. По итогу каждого месяца жюри выбирает лучшую работу, награждает автора. И приз — Алиса, Яндекс, танцы. Наконец-то в вашей семье появится кто-то, кем можно командовать. Детьми нельзя, но зато они могут потом этой Алисой, Яндекс, танцы командовать. Плюс ежемесячно с помощью лотереи мы продолжаем разыгрывать сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату от компании «Венги Мебель». Это мы разыгрываем среди всех участников вне зависимости от оценки жюри. Таким образом мы уравниваем шансы на победу и для вот 0+ ребенка, и для там 12-13-летнего, да, который, может быть, художественную школу посещают. У всех будет шанс получить этот сертификат. И это еще не все, потому что есть еще главный приз проекта – сертификат на 100 тысяч рублей для заказа мебели от «Венги» в детскую комнату. И он будет разыгран тоже при помощи лотереи среди абсолютно всех участников конкурса 31 декабря. Кто участвовал в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, а если во всех этих месяцах, то представляете, насколько умножаются шансы на победу. Обязательно ознакомьтесь с правилами конкурса. Они расположены, находятся в нашей группе во ВКонтакте. Фото детских работ присылайте обычным сообщением туда же, в нашу группу ВК. И там, кстати, нами создаются альбомы по темам. Уже можно посмотреть, чего там. Итоги сентября мы подведем в прямом эфире с 18 до 18.30 2 октября. Прям в канун дня рождения нашего любимого Мурманска. Наверняка в папках детей ваших, в художественных папках, есть уже подобные работы. Присылайте, не стесняйтесь, можно даже не одно, а несколько отправить. И почитала там комментарии мамы ребенка, который в прошлом сезоне у нас участвовал. Вот мы уже, значит, заказали по этому сертификату мебель и хотим еще. Не против, если ваш ребенок участвовал в прошлом сезоне, в этом тоже welcome, пожалуйста, а вы имейте в виду. Видите, как можно облагородить свою квартиру с помощью творчества собственных детей. Так, любимый Мурманск, и ждем ваши работы.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

Не боимся от нее, не сбегаем. До 17 часов честно выполняем все ваши музыкальные заявки, передаем приветы и поздравления, и все это украшаем специальными рубриками. Ну а в финальном часе Power You Day добавим еще и розыгрыш. У микрофона Мария Фрейман. Принимаю ваши сообщения через сайт или наше приложение, или группу ВКонтакте. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power. Power.

Ты, Даниэла Пари, немного осенней романтики, легкой грусти, морского воздуха. Ну и сразу после мы вернемся на несколько минут в лето. Вот такой план на ближайшие 5 минут у нас.

0: Power Today. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Hyundai.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
5: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
4: Точно. У них как раз акция «Высокая скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
5: Да, просто звони. 707-105.
4: Эх, малой отличником станет.
5: Звони. 707-105.
6: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
7: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Вариханова Яна Игоревна, рыбный магазин «Шеф-Порт». Большой выбор готовой продукции. Кольский, 51/8. В Мурманске столбик термометра замер на отметке в плюс 9. Ветер по-прежнему северный от 2 до 9 метров в секунду. Завтра синоптики обещают по всей территории области облачную, но с прояснениями погоду. Местами возможен дождь, ветер будет теплым, умеренным. Температура воздуха в ночные часы до 7 градусов. Градусов выше 0, местами заморозки, а вот днем от 7 до 12 в столице Кольского Заполярья в субботу 19 сентября тоже облачно, но с прояснениями. Временами обещается нам небольшой дождь, хотя по другим источникам погодным я этого не вижу, просто облачность. Ну, давайте на всякий случай иметь в виду. Ветер южный умеренный. Плюс 4-6 – это ночью, от 8 до 10 градусов тепла – это в дневные часы. Что касается продолжительности светового дня, ну, во-первых, закат сегодня в 20 ровно, восход завтра будем встречать в 6 часов 17 минут, если вы такие ранние пташки, а попрощаемся с солнцем на 5 минут раньше, чем сегодня, в 19 часов 55. И продолжительность светового дня завтра составит уже 12 часов и 48 минут. Как вы помните, наш марафон на убыль светового дня уже начался. Вот не так много времени нам остается жить в солнечном свете. Скоро уйдем в тотальные сумерки. Не буду нагнетать больше вот этого потустороннего, мистического. В Мурманске сейчас плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды – рыбный магазин «Шеф-Порт». Хотите ресторанный ужин без лишних хлопот? «Шеф-Порт» – готовое решение для идеального вечера. То, что влюбляет с первого кусочка дорадо и сибас в маринадах, изысканные рыбные рулетики и пельмени ручной лепки. Достали, приготовили, и на вашем столе блюдо ресторанного уровня. Кольский, 51/8, ВКонтакте, «Шеф-Порт» Мурманск.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.

Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и возможности.

0: Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайропи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама.
0: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранив 310-519-025-1061.
1: Сила твоего дня.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
4: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
1: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ООО «Партнер». Сертифицированный сервисный центр «Партнер». Комплексное техобслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Наш мозг очень ленив и обожает автоматизмы. Заварить любимую утреннюю чашку кофе привычными движениями – вот это отличный бытовой паттерн. В такой момент базальные ганглии – это те, которые отвечают за автоматизмы в мозге – берут рутину на себя, экономя энергию коры для решения более сложных задач. На Powerhit Radio 2 минуты с пользой, микрофона Соня Баженова. Здравствуйте. Паттерн – это устойчивый, заученный шаблон поведения. Можно сказать, автоматическая реакция нашего организма на привычный раздражитель. Но эта же способность незаметно загоняет нас в ловушку. Со временем мы обрастаем деструктивными паттернами, которые годами разрушают здоровье, пока мы живем на автопилоте. Вообще любой паттерн работает по строгой схеме. Триггер, действие, вознаграждение. Когда дофамин начинает выбрасываться – делать нас чуточку счастливее в конкретную минуту. Есть предложение разобрать это все на примере заедания стресса. Вот у нас был тяжелый день. Мы приходим домой, по пути покупая себе пирожное, съедаем, ну и по пути закидываем себя, как в комбайн, все, до чего дотянемся. Таким образом, получаем быстрый и легкий дофамин. Какой итог мы видим? Или не видим? Но когда-то точно почувствуем заплывшую жиром печень, да и не только ее. Что говорят на этот счет исследования? Главный миф, который нужно забыть, это то, что привычка формируется за 21 день. Это коммерческая байка. Исследование Университетского колледжа Лондона доказало, чтобы мозг физиологически перестроил нейронную связь, требуется от 18 до 254 дней. Почему такой разброс? Ну, потому что и мы с вами такие разные. А можно ли сломать вот такие деструктивные автоматизмы в нашей жизни? Нужно. И снова это модное и, кажется, несколько заезженное, но все-таки правильное слово – осознанность, друзья. Помните нашу схему? Триггер, действие, вознаграждение. Наша задача – вклиниться между триггером и действием. Когда рука тянется к телефону в кровати, надо дать себе 20 секунд и спросить, а я делаю это сознательно или сработал автопилот? Нейронную связь вообще непросто удалить. Мозг моментально взбунтуется без вознаграждения. Меняйте само действие. Тревожно? Вместо листания ленты пройдите, сделайте мини-зарядку, потянитесь, почувствуйте внутреннего себя. Можно среду поменять. Паттерны дико привязаны к локациям. Если убрать вазу с конфетами со стола, вероятность срыва падает в разы, так как пропадает сам визуальный триггер. Прислушивайтесь к себе, воспитывайте себя и рвите шаблоны. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт разных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения. Обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования. Обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110-1-655-655.
1: Две минуты с пользой.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» — станции технического обслуживания «Автопорт». 78-51-50, Рогозерская, 20. В рубрике «Автохит» у нас воспоминания о самом лучшем моменте в жизни. Да, иногда и чаще всего так случается, что какие-то судьбоносные встречи происходят не на каких-то важных мероприятиях, там, официальных, в какой-то...

и выбрали общую дорогу в будущее. Слушаем автохит на 104.5 и листаем календарь своей памяти, вспоминая со своими-то друзьями и близкими людьми, мы когда и где встретились.

Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиткулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
0: Power Hyundai. Сила твоего дня.
2: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова 21 43 67 41. Nissan-Мурман.ру.

настроение драйва поддержит Бекки Хилл. Напомню, что в 16 ровно на 104.5 выпуск новостей. Информационный блок подготовила Екатерина Новикова.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сизаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманскую область поступили первые партии вакцины против сезонного гриппа. Напомню, вакцина обновлена, в препарате заменили все три компонента для защиты от новых штаммов вируса. Первую партию, 5000 доз, распределили для вакцинации в образовательных учреждениях. С 21 сентября во всех поликлиниках Заполярья стартует массовая прививочная кампания для взрослых и детей. Как сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев, пройти иммунизацию против сезонного гриппа можно в поликлинике по месту жительства, а также сделать прививку можно на рабочем месте по заявке от организаций. В эпидсезоне 2026-2027 в Мурманской области планируется привить против гриппа более 300 тысяч северян. Мурманский океанариум снова распахнул свои двери. Первыми представления увидели учащиеся губернаторского лицея. Совсем недавно океанариум был на грани исчезновения. Трудности у предприятия начались еще в период пандемии, а в 2022 году здание пришлось закрыть из-за несоответствия новым лицензионным требованиям. Тогда же возникла необходимость реконструкции купола. Собственник не справился с финансовыми проблемами. Ответственность за судьбу объекта взяла на себя организация оздоровления северян. 10 сентября получена бессрочная лицензия на использование животных в культурно-зрелищных целях. Это значит, что юридические препятствия устранены. Подробную программу празднования 110-летия Мурманска представят в понедельник, 21 сентября. Об этом на пресс-конференции АИФ «Мурманск» рассказал глава города Иван Лебедев. Тогда же расскажут, где пройдут народные гуляния. «Это будет точно не долина уюта, но это будет масштабно», – заявил мэр города. При этом, как сообщает ТВ-21, 4 октября большой праздничный концерт запланирован на центральном стадионе профсоюзов. На сцене выступят творческие коллективы Мурманска и приглашенные артисты. Финальной частью вечера станет лазерное шоу. Преподаватель Кировского филиала Мурманского арктического университета вошла в число победителей всероссийского конкурса «Родная игрушка». Анастасия Царевская представила «Избушку будущего». Идея проекта, по словам автора, родилась из желания познакомить детей с системой умного дома с помощью сказки. Так появился интерактивный конструктор в виде избушки на курьих ножках. Создавать 3D-модель и дизайн карточек педагогу помогала команда студентов. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам приятных выходных и до скорой встречи.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка. Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Ох, и горячий часок нам предстоит еще в дневном эфире. Скоро расскажу о погоде на выходные, а потом ловите момент, когда у нас состоится розыгрыш. Об этом я заранее сообщу. Но не только это будет в ближайшее время у нас. Обещаю вам, что выполню ваши музыкальные заявки, передам все приветы и поздравления. Так что отправляйте сообщение в студию, используйте сайт или наше приложение. Группа ВКонтакте тоже в деле. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов на 104.5 программа Power Your Day.
1: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
2: What do I say now?

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Магазин автозапчастей Nissan Мурман. 16 лет на рынке автозапчастей оригинальных и аналогичных фирм-производителей. Nissan-Murman.ru.
0: Power Your Day. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Geely EX5 Гибрид. Для тех, кто выбирает уверенность. Geely EX5 Гибрид. Теперь и с новой гибридной установкой последовательного типа в Мурманске на проспекте Кольском 53, строение 5 уже ждет вас. Запас хода до 1000 километров. Низкий расход топлива. Функция быстрой зарядки. Geely EX5 Гибрид. Ваш запас уверенности. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте geelyomega.ru.
2: На этот саммит не слетаются роскошные самолеты, не съезжаются лимузины и не собираются демонстрации антиглобалистов. Еженедельный саммит главных хитов планеты. Большая двадцатка. 20 самых ярких треков Power Hit Radio собираются вместе, чтобы выяснить, кто из них number one. Компромиссов и мирных договоров не ждите. Лидером будет только один.
3: Каждую субботу в 17 и в воскресенье в 11 часов.
1: Партнер программы — студия «Первая маникюрная». Маникюр без покрытия, японский маникюр и система IBX для укрепления натуральных ногтей. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60. Группа ВКонтакте 1 маникюрная.
0: Если выжат как лимон,

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Терибас Тур». Открывайте приложение «Терибас» для бронирования морских туров в Териберке. В Мурманске по-прежнему плюс 9 градусов, ветер северный до 9 метров в секунду. Облачная с прояснениями погода ожидается завтра на территории полуострова. Местами пройдут дожди, но ветер будет южным и умеренным. Плюс 2,7 градусов в ночные часы на территории региона. Местами заморозки до минус 2, а днем столбик термометра поднимется до 12. В столице Кольского Заполярья в Мурманске облачная с прояснениями погода. Ну вот региональный гидрометцентр утверждает, что возможен завтра небольшой дождь. В Мурманске другие погодные источники говорят, что будет, да, переменная облачность. Время от времени будет выглядывать солнце и прятаться за облака. Но такого существенного заметного дождя не предвидится. Ветер будет южным умеренным. Плюс 4,6 это ночью, а днем воздух прогреется до 10 градусов. До 10 градусов он прогреется и 20 сентября. Это в воскресенье даже до 12 будет чуть теплее, но при этом и солнце меньше, и пасмурности больше, а во второй половине дня в воскресенье, скорее всего, нас накроет дождь. Так что используем завтра субботу для прогулок на свежем воздухе, потому что осадков таких явных завтра в Мурманске не ожидается. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет приложение «Терибас». Можно приехать в Териберку, сфотографировать водопад, поесть краба, купить магнит, а потом вернуться домой и услышать кита. Видели? Чтобы было что ответить, морские туры в приложении «Терибас». ООО «Терибас Тур». ОГРН 12-551-400-2211. Мурманск, Достоевского, 12, офис 5.
0: Power Your Day. Не зависай. Обороты набирай.

0: Через несколько минут на Пархит-радио розыгрыш от отеля «Азимут» в честь 20-летия сети отелей «Азимут Хотелс». Прекрасные призы партнер нам предоставил, так что не удаляйтесь от радиоприемников. Вдруг вам, именно вам повезет.
1: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... Don't nobody else make me feel like... So don't nobody else make me feel like...

0: Реклама.
1: Ваш автомобиль требует внимания? Не тратьте время на бесконечные поиски. Интернет-магазин автозапчастей для японских и корейских автомобилей isparts.ru. Удобный поиск по каталогу в несколько кликов. Приятные цены. Доставка до магазина от 2 часов. Скидка 5% после регистрации на сайте. Isparts. Надежные запчасти для вашего комфорта. Пункт выдачи заказов Свердлова 21 и Поларионов АЭС. Огранит 310-519-025-1061.
0: Power Unit. Сила твоего дня.
2: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
3: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огранев 32023-7530-128-20.
0: Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
5: Партнер проекта производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича 5, торговый центр «Русь», второй этаж. Телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: внимание, внимание, номер телефона в студии 488-448. Объявляю этот номер не просто так, потому что мы начинаем викторину. Спонсор розыгрыша АО «Отель Арктика» «Азимут Хотелс». Масштабная сеть в 50 городах России и СНГ. Для тех, кто путешествует по работе, отдыхает с семьей или отправляется за новыми впечатлениями. Сегодня у нас на кону сертификат в ресторан «Арктика» на 5000 рублей и брендированный рюкзак «Азимут». Вот если вам это нужно, звоните по номеру 488-448. Сегодня пятница, есть прекрасная возможность, просто немного пообщавшись и ответить на вопрос, выиграть эти замечательные призы. Еще раз повторю, что это сертификат в ресторан «Арктика» на 5000 рублей и брендированный рюкзак «Азимут». Ну вот, долго уговаривать и не пришлось, потому что уже сеть занята. Будем знакомиться. Здравствуйте. Кто такой смелый?
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
1: Евгений.
0: Евгений. Ну, давайте, Евгений. «Азимут» у нас в центре города находится. Наверняка про эту сеть кое-что да знаете. Удача, надеюсь, будет на вашей стороне. Слушайте внимательно вопрос. Какой отель на сегодняшний день последний в сети «Азимут»? В каком городе? Перечисляю города. 4 варианта, один из них только правильный. Уфа, Каспийск, Ессентуки и Самара. Евгений, ваш ответ. Уфа, Каспийск.
1: Самара.
0: Эх, Евгений, нет, не угадали, не Самара. Прощаюсь с вами, освобождая линию для следующего нашего слушателя, который рискнет. Ну, уже будет легче, согласитесь, потому что уже Самара выпала из этого ряда. Вариантов осталось 3. Уфа, Каспийск, Ессентуки. Так, кто же в этот раз попытает у нас удачу? Представьтесь, как вас зовут?
1: Станислав.
0: Станислав. Ну, вопрос вы слышали. Какой последний отель на сегодняшний день «Азимут» в стране открыл? В Уфе, Каспийске или Ессентуках?
1: Уфа.
0: Уфа. Нет, Станислав, и этот день не ваш день, а чей-то, видимо, другой. Прощаюсь со слушателем и еще раз запускаю вопрос. Возможность выиграть. 488-448. Набирайте, линия освободилась. И всего лишь два ответа у нас остается. Каспийск и Ессентуки. Кто же на этот раз? Как вас зовут? Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита.
0: Никита. Ну, Никита, отвечайте, держите ответ перед всей честной аудиторией. Каспийск или Ессентуки, в каком из этих городов «Азимут» вот-вот открыли отель?
1: Ну, судя по тому, что больше курорта Ессентуки, наверное, Ессентуки.
0: Никита, ну это просто полный аут, нет, прощаюсь с вами. Слушайте, уникальная ситуация, потрясающая, фантастическая, нужно, но и не с числа тех, кто звонил. Вот новенький, набирайте 488-448, сегодня пятница и сегодня ваш день, потому что у нас остался один правильный ответ. Как вас зовут?
2: Я Евгений, добрый день.
0: А вы уже звонили нам, Евгений?
2: Ну вот, только начал звонить.
0: А до этого не вы первые звонили вот сейчас?
2: Нет.
0: Нет, честное слово, да? Прям вот
2: честно-причестно. Честное слово.
0: Ладно,
2: честное-причестное.
0: Хорошо. Ну все, тогда я вас просто от души поздравляю просто за то, что вы есть. И просто потому, что вам сегодня повезло. Потому что правильный ответ – город Каспийск. Вы, Евгений, пожалуйста, не кладите трубку, потому что за эфиром я вам расскажу, как вы получите подарок. Не кладите, не исчезайте, пожалуйста, с поля нашего зрения. А всем слушателям я еще расскажу, что вот последний город, в котором был открыт отель «Азимут», это Каспийск. Это один из недавних крупных объектов сети «Азимут Хотелс». Стал новый корпус на первой береговой линии в составе курортного комплекса «Азимут Парк Отель Каспийск» в Дагестане, открывшийся к летнему сезону 2026 года. Но сеть «Азимут» активно расширяется, запуская проекты в новых регионах, включая горнолыжные и термальные курорты, а также планирует открытие объектов на курортах Краснодарского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Собирайтесь в Ямало-Ненецкий автономный округ, имейте в виду, вам будет где переночевать. И спонсор розыгрыша «Азимут Хотелс». Семейные каникулы, путешествия на выходные, командировка или деловая встреча. У каждой поездки своя цель. А место для остановки одно – «Азимут Хотелс». Уже 20 лет сеть помогает открывать новые города, сохраняя высокие стандарты гостеприимства. Далее мы продолжим слушать музыку, будем радоваться, ну или завидовать победителю Евгению. Все, я отправляюсь брать с него контакты, данные, чтобы можно было связаться. А вам оставляю классную музыку, но скоро вернусь.
3: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Статус» станции технического обслуживания «Автопорт» 78-51-50, Рогозерская, 20. В «Золоте чартов» отправляемся в Центральную Европу. Там расположена страна, более 60% территории которой – это горы, горные вершины. Естественно, там множество горнолыжных курортов. И в перерывах между подъемами, спусками здесь горнолыжники, ну и не только они, конечно, попивают кофе, горячий шоколад. Вообще шоколад, как конфеты, как десерт, это вот главный национальный.

отсюда. А еще это родина украшений с использованием хрусталя. Сваровски все этот бренд слышали. И, конечно, все слышали произведения вот прям с детства Моцарта, Штрауса, Листа, Гайдена, Шуберта. Конечно, это Австрия. В ней проживают более 9 миллионов человек. Уровень жизни очень высокий. И сейчас в Австрии слушают не только вот классиков перечисленных, но и других. Например, в музыкальных чартах сегодня очень популярен трек «Встретимся в темноте». Он есть и в ротации Power, и уже звучит.

Здравствуйте, Австрия. Спонсор рубрики станции технического обслуживания «Автопорт». Сертифицированное обслуживание легковых автомобилей, ремонт подвески, тормозных систем, шиномонтаж и развал схождения. Гарантия на запчасти 12 месяцев. Срочная диагностика неисправности в день обращения. Диагностика подвески бесплатно. 78 51 50. Рогозер.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
0: Каждое воскресенье с 13 до 16
3: Power Hit Radio превращается в полярную станцию.
0: Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
4: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
0: Сила твоего дня.
4: С наступлением холодов важно подготовить автомобиль к суровым зимним условиям. Nissan Мурман. Специализированный магазин автозапчастей для автомобилей Nissan и Infiniti. 16 лет на рынке. Всегда в наличии запчасти и жидкости для техобслуживания, необходимые расходные позиции, доставка запчастей на японские и корейские автомобили под заказ до магазина от 2 часов. Система скидок. Свердлова, 21, 43, 67, 41. Nissan-Murman.ru.
0: Power Yoday.

Занырнем в круиз-контроль, поэтому закрываем дневной эфир. Он был ярким благодаря вашему участию. Финал получился очень эмоциональным. Благодаря викторине, Евгений, Станислав, Никита, спасибо вам за попытки. Не расстраиваемся. Обязательно участвуйте в наших следующих активностях. Через несколько минут мы продолжим общение. А пока всем-всем слушателям приятного завершения рабочего дня.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Powerhit Radio.
3: Всем-всем добрый вечер. Меня зовут Мария Фреймонт. Впереди еще один час моего дежурства в студии Powerhit Radio и час передачи ценной, или даже я бы сказала, бесценной информации о том, что там на дорогах у нас в Мурманске. И до эфира еще позвонил Александр, рассказал, что на пересечении Липнихта и Челюскинцев произошла стыковка. ДТП или аварии назвать это сложно. Нет явных каких-то больших повреждений. Все очень нежно, говорит он. Но водители не смогли договориться, стоят, и их транспорт может быть помехой для тех, кто и по Челюскинцев едет в этот час, и по Липнихта тоже. Вот такие дела. Спонсор программы ООО «Кольский транспортный терминал», комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru. Отправить сообщение в студию можно тремя вариантами: через сайт, приложение или группу ВКонтакте Powerhit Radio. И четвертый золотой способ — взять и позвонить в студию 488-448. Если по времени как-то будем укладываться, могу вывести сразу вас в эфир. Не пугаемся своего собственного голоса. Спокойно все докладываем, как обычно. А если понимаю, что смогу вас выслушать, конечно же, приму звонок за эфиром, а потом своими словами расскажу. Правила ясны и понятны. Если что не так, переспрашивайте. Всем желаю приятного вечера в компании Powerhit Radio.
2: Едешь за Бентли? Чихай с открытыми глазами. Круиз-контроль на Powerhit Radio.

Позвонила в студию Екатерина и очень удивила меня, сказав, что на самом деле вот в той локации, да, перед подъемом на Семечку, там аж 3 аварии, стали с ней разбираться. В общем, сразу после перекрестка подъем на Семечку, потом вот перечисленные Челюскинцев, Карла Липнихта и еще авария там, где поворот на Папанина. Вот такой там прям каскад получился. Если знаете, как объехать эту локацию, делайте это непременно, потому что 3 аварии вот примерно в одном и том же месте. И речь идет о перекрестке Челюскинцев, подъем на Семечку, отворотка там на Папанина и пересечение с Карла Липнихта.

0: Автохит.
1: Вчера попались мне в соцсетях фото сыновей Бритни Спирс. Ну, во-первых, красавцы, во-вторых, парням по 20-19 лет. И как быстро летит время, подумала я, буквально еще недавно их мама, бунтарка, девчонка Бритни Спирс сводила с ума всех нас своим творчеством, своими выходками, драмами семейными, любовными и так далее. А вот, пожалуйста, десятилетия пролетели. Послушаем трек ее же. Кстати, многие песни звучат вполне достойно и сейчас. Давайте проверим.

0: в душе и в машине. Все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.
1: Вероника тоже прислала сообщение с информацией о том, что авария на Челюскинцев. Стоят две машины, посередине перекрестка, движение пока доступно. Ну и заодно напомню, что вот Екатерина нам говорила, что кроме этой аварии, там еще две. Подъем на Семечку сразу после перекрестка и отворотка на Папанина. Там тоже вот какая-то такая неразбериха. Если Челюскинцев и Карла Липних-то имеете в виду, Вероника, или уточните, что какой, или это отворотка на Папанина уже, где пока свободно можно проехать?

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Небо над Мурманском постепенно просветляется, и не мудрено, потому что прогноз нам говорит, что первая половина дня завтра будет солнечной, но более-менее. Итак, за окном в городе плюс 9, ветер северный от 2 до 9 метров в секунду. Завтра, 19 сентября, в Мурманской области облачные с прояснениями погоды, местами возможны дожди, ветер будет южным, умеренным, плюс 2,7 градусов это ночью, днем от 7 до 12 градусов тепла. В Мурманске облачные с прояснениями, небольшой дождь. Все-таки, может быть, кого-то из счастливых людей нас застанет завтра на улице. А вообще, конечно, по большей части это будет день без осадков. Имеется в виду суббота. Ветер южный умеренный. В ночные часы до 6 градусов выше 0. Днем до 10. Воскресенье не такое будет. Оно будет влажное, дождливое и пасмурное в большей степени. Так что для прогулок у нас завтра. Напомню, что сейчас в городе плюс 9 градусов. Давайте еще про продолжительность светового дня вам расскажу. В 20 часов ровно сегодня солнце спрячется за горизонт. Завтра на 5 минут раньше сделает это. И продолжительность светового дня, да, сокращается. И завтра составит уже 12 часов 48 минут. Вот такой прогноз на ближайшие два дня.
0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Рок-н-ролль на 104.5, микрофон Мария Фреймен. Еще буквально 10 минут назад слушатели сообщали нам о том, что на Челюскинцев какой-то такой неприятный сюрприз для всех водителей. Там 3 аварии, причем каскадом они идут на пересечение с улицы Липнихта, с Папанина и подъем на Семечку. Так что имейте в виду, в этом участке пути города нужно быть предельно внимательным.
1: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно.
3: Geely City Ray – энергия города, которая ждет вас на проспекте Кольском, 53, строение 5, по выгодной цене. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 377 или на сайте geelyomega.ru.
4: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, ЕСАП, маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
5: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
6: Это мы – единственный официальный дилер «Тойота» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Мазда» в Мурманске. Это мы – единственный официальный дилер «Фольксваген» в Мурманске. «Аксель». Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал – комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
7: Can't stop thinking. Михаил прислал сообщение и пишет, что на перекрестке Челюскинцев и Карла Маркса все разъехались, ничего себе, еще и на Карла Маркса что-то было, вот об этом не знали. Но уже не стоит обращать внимания, потому что все спокойно на этом участке пути.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Новые «Тойоты» лишатся некоторых опций ради экономии. Японский автогигант продолжает унифицировать модельный ряд. О том, что число модификаций выпускаемых машин стоит урезать, говорит теперь и генеральный директор «Тойота» Кента Кон. Смысл простой. Чем меньше вариантов, тем ниже затраты на производство. Речь идет о деталях, конструкция которых излишне сложна. К примеру, для отделки сидений, боковых и задних частей салона производитель нередко берет разные материалы. И это, по сути, задирает себестоимость. Клиентам такая детализация обшивки, как выясняется, не нужна. Еще один шаг – отказ от разных дверных ручек и прочих деталей интерьера. Правда, качество отделки пересматривать не станут. Высококачественные материалы в машинах останутся. Сократится лишь количество вариантов.
0: Акселератор.
1: Движение задним ходом – самый критичный маневр с точки зрения страховых компаний. Подавляющее большинство страховых случаев приходится на обычное движение прямо. 48% в КАСКО, 35% в ОСАГО. Причем в КАСКО сюда попадают не только столкновения, но и повреждения от внешних факторов. Камни и осколки разбивают лобовое стекло, град оставляет вмятины, на машину падают ветки. Случаются и наезды на ямы, и ДТП с дикими животными. В ОСАГО картина, понятное дело, другая. Более 70% зафиксированных происшествий – это аварии с другими участниками движения, которые едут параллельно в попутном потоке. Обычно кто-то не справляется с управлением или не учитывает дистанцию. Что касается маневров на дороге, то самый критичный – движение задним ходом. На него приходится 22% обращений по ОСАГО, а в КАСКО – 11%. Чаще всего такие ДТП происходят в зонах с ограниченной видимостью, на парковках и во дворах, где вероятность столкновения с другой машиной особенно высока. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: напомню, что у нас есть информационный канал во ВКонтакте. Мы там регулярно публикуем аудиофайлы. Как правило, по большей части это ваши комментарии, аудиосообщения, которые вы отправляете в студию. Когда речь идет об обсуждении какой-то актуальной темы, и вот в утреннем круиз-контроле мои коллеги говорили про стоимость образования в Мурманской области. Оказывается, что наша область стала лидером по северо-западу по цене обучения в государственном вузе. Ну, думаю, что этот факт не из тех, которым стоит прям уж так гордиться. Дорого, что сказать. В 2006 году, в 26 году один семестр в среднем стоит 138 600 рублей. Ну и вот вы рассказывали, сколько вы в свое время платили за обучение, или кто-то, может быть, из родственников и из детей. Заходите, послушайте. Волосы встают дыбом. Когда я получала высшее образование, платное только вводилось, и это была какая-то супер редкость, и все свое образование, так или иначе, по большей части бесплатно получали. И да, круиз-контроль у нас какая-то проблемная точка, это улица Челюскинцев. Михаил написал, что пересечение с Карла Маркса все нормально, но остались ведь другие локации. Подъем на Семечку, отворотка на Папанина и Карла Липнихта. Вот там были замечены ДТП. Так ли это сейчас, не знаю. Если что, поделитесь информацией. Можно отправить сообщение через сайт или наше приложение. Или позвонить по номеру телефона 488-448.
1: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Роман позвонил, уточняет. Ну да, конечно, не Карла Маркса, Карла Либкнехта. Оба у нас Карла. Вот с пересечения с челюскинцев там по-прежнему наблюдается проблемная ситуация челюскинцев и Папанина. Так что имейте в виду.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной специальной техники и грузовых машин. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Услуги землеройной, подъемной и уплотнительной техники для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск, проспект Кольский, 118, телефон 33-000.
4: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
5: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-75-00-128-20.
7: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
8: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
7: Компания «Консультант ИТС».
9: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
10: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
9: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
10: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
9: Ну да, Ситилинк проверенный.
10: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
9: Вот так Ситилинк.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
0: Круиз-контроль.
2: Кольский транспортный терминал. Комплекс строительных машин и тяжелых негабаритных перевозок в Мурманской области. Сайт ktt-51.ru.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 4-8.

все, разъехались там свободно, но остались проблемные точки на Челюскинцев и Папанина и подъем на Семеновское озеро. Ну, а в остальном пока спокойно, поскольку обратной реакции нет. Будем считать, что все отлично. В любом случае, пишите, звоните. Еще несколько минут для этого у нас есть.

Тормоза придумали инженеры. Не гони. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Надеюсь, что на вашем пути не было и не будет больше никаких преград. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде, обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых машин. Оперативное решение задач по землеройной, подъемной и уплотнительной технике для максимальной подготовки строительных объектов. «Кольский транспортный терминал». Сайт ktt-51.ru. Завтра, в субботу, у нас предусмотрен дневной эфир. Юлия Ряшкина его проведет. А в воскресенье в студии будет дежурить Света Владимирова в полярной станции. Завтра еще будет большая двадцатка у нас в эфире. Так что выходные на пауэр насыщенные. Уверена, что ваш уикенд тоже будет приятным и полезным. С вами была Мария Фрейман. Всем до свидания.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет ООО «Центр правовой помощи Юргарант». Весь спектр юридических услуг. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: День добрый, в студии Максим Байков. Это программа о правах и обязанностях, обо всем, что касается юриспруденции. Видеозаписи сегодня широко применяются как доказательства по гражданским, уголовным и административным делам. Подробнее об этой практике расскажет эксперт программы, юрист, руководитель юридической компании Антон Северин.
5: Гражданин вправе фиксировать происходящее вокруг него, в том числе путем видеозаписи, в любом общественном месте. Мы можем снимать все происходящее вокруг нас, все, чему мы являлись очевидцами, в любом общественном месте. Также в соответствии с действующим законодательством мы можем снимать сотрудников полиции, включая отделы полиции, отделы ГИБДД, и, соответственно, мы можем пользоваться этим в дальнейшем при решении любых юридических вопросов, в том числе и в суде.
4: К примеру, путем видеозаписи можно фиксировать какие-то вопросы, связанные с организациями, относящиеся к делам о защите прав потребителей. Например, отказ в принятии заявления о расторжении договора или отказ принять претензию.
5: Как доказательство, видеозапись в суде в рамках гражданского уголовного процесса имеет даже более существенный вес, чем какие-то иные доказательства, такие как, например, показания свидетелей, показания самого истца или ответчика, если мы говорим о гражданском процессе. После приобщения и обозрения видеозаписи суд, судья, непосредственно выносящий решение, может воочию самостоятельно убедиться в том, что происходило, и составить собственное суждение о происходящем.
4: Как отмечает Антон Северин, видеозаписи сейчас очень часто используются по делам об административных правонарушениях. Оставление места ДТП, совершение обгона, нарушение дистанции между автомобилями.
5: Во всех случаях, когда совершаются ДТП и имеется спор о виновнике ДТП. Поскольку оценка этого доказательства видеозаписи происходит путем просмотра и возможности самостоятельно, визуально убедиться, кто запечатлен на этих видеозаписях, конкретно ли это человек, конкретно ли это транспортное средство с госномерами, то, на мой взгляд, записи, сделанные смартфоном, видеорегистратором либо видеокамерой на доме, в общем, имеет одинаковое доказательственное значение.
2: Буква закона. Юридическая программа на Powerhit Radio.
3: Программу представляет компания Юргарант. Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, доверие клиентов, надежность и профессионализм. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
3: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
4: Не гадайте. Приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП. Роботы ДСГ. Вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
5: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский, 83.
6: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio. 488-442.
7: Power Hit Radio. New

0: Реклама на Power Hit Radio. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Внимание! Впереди ликвидационная распродажа саженцев со скидками до 70%. Пункт назначения. База «Строймикс», Рогозерская, 34. Кусты, цветы и ягодки по ценам, ради которых стоит изменить маршрут. Поехали! You're listening to Power Heat Radio. Yeah,

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В сентябре при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рехаус» скидка 50%. Окна Рехау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Это мы. Единственный официальный дилер Toyota в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Mazda в Мурманске. Это мы. Единственный официальный дилер Volkswagen в Мурманске. Аксель. Новые автомобили в наличии и под заказ с гарантией. Кольский 83.

0: 7 вечера в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сезаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне.
0: Stay tuned on

0: на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.

0: Реклама на Power Hit Radio. Power Hit Radio представляет конкурс «Я рисую Свенги мебель». Юные участники могут помочь родителям сделать детскую комнату более уютной. В сентябре рисуем на тему «Любимый Мурманск». Фоторабот присылайте сообщениями в группу радиостанции ВКонтакте. Ежемесячные призы. Сертификат на 50 тысяч рублей для заказа мебели в детскую комнату. Умная колонка с Алисой. Главный приз. Сертификат Венги на 100 тысяч рублей. Разыграем 31 декабря среди всех участников.
1: Партнер проекта – производственная компания «Венги Мебель». Изготовление кухонь и любой корпусной мебели под ключ по индивидуальным проектам для вашего дома, дачи или квартиры. Профессиональные мастера и высокоточное оборудование. Все работы включены в договор. Кнеповича, 5, торговый центр «Русь», второй этаж, телефон 70 70 90.
0: Правила конкурса «Я рисую с Венги Мебель» в группе Power Hit Radio ВКонтакте. Для детей младше 14 лет.
2: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442.
6: Turn up your stereo. That is so cool.
7: Turn on Power Hit Radio.

0: Архит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Ви Миллер, Drunk Enough.

insightful and mind-blowing. Power Hit Radio. Feel the power. Power Hit. Yes. Power Play. Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

Спонсор PowerPlay – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is... Power, power, play.

0: Реклама на Power Hit Radio. Каждое воскресенье с 13 до 16 Power Hit Radio превращается в полярную станцию. Воскресное, крайне северное шоу и полезная добавка к выходному дню. В любую погоду на 104.5.
1: Партнер программы Мурманск Молл. Есть вещи, которые мы не выбираем. Например, погоду. Зато мы выбираем, в чем ее встречать. Верхняя одежда, обувь, уютный трикотаж и аксессуары. Все для вашей осени в Мурманск Молле.
0: 104.5.
2: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: and fresh music. Power Hit Radio. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Жель и Донал, next to me.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэлл. Пауэлл Хит Радио. 104.5 FM.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Marshmallow и Cameron Whitcomb. Hello.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Глен Формер. Все такие люди. Offenbach Remix.

0: and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Sir, E24K Golden.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Get me.
1: Hey, pick up. I want to come over. Oh.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Сазаир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Музыка существовала всегда. Всегда рядом с человеком. Всю его историю. И только истинные музыкальные гурманы разделяют и наслаждаются определенным направлением. Определенным форматом. Формат. Подкаст для настоящих ценителей музыки.

Музыка в нас. Музыка всегда рядом. Формат. Музыка на века.

0: 23 часа в Мурманске.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Риэлтсеть представляет старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлтсеть». Застройщик ООО

0: hit music station.
1: Power Hit Radio.
2: Feel the power. Power. Power Play.
3: Спонсор песни недели – сеть салонов тайского массажа «Азия Спа» и «Тайропи». Место вашего отдыха и восполнения.

Орплей – сеть салонов «Азия СПА» и «Тайрапи». Массажи, СПА-программы с прогреванием в хамаме. Уникальные СПА для волос и головы. Атмосфера роскошного отдыха в традициях тайского СПА. Скачивайте приложение «Азия СПА» в App Store и Google Play. Ленина, 69, Северная Нагорная, Челюскинцев, 9. ООО «Азия Медикал СПА». Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. This is

0: Estéreo. Turn on Power Hit Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООО «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр Хит Радио. 104.5 FM.

0: Number one.
1: Number one.
0: Hit music
1: station. 104.5 FM.
0: Power Hit Radio.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ L номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: Три часа в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть представляет. Старт продаж в жилом комплексе «Корона» на улице Седова. Купите в агентстве недвижимости «Риэлт-сеть». Застройщик ООС «Заир». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.